скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Дополнительные скидки в Weekend. Теперь еще больший ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: В июле в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Пасе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
6: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus pārakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.

длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
3: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И минеральная вода Сан-Пеллегрино евро и 9 центов. Зем-Зем цены в Мего.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A32

0: Par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле ЦИПС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле ЦИПС АБЦ.
2: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2 eiro 99 centi un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
4: Top, top, top!
5: Андрей Фан.
6: Андрей Фан.
5: Наташа Горбачева.
6: Наташа Горбачева.
7: Утреннее интерактивное монинг-шоу на Топ-радио.
5: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
8: Доброе утро, страна! Уже среда, 8 июля. Поглядываю я на календарь, потому что, честно,

0: Ну и как?
1: Ты же не знаешь, как тот включить.
0: Да ты что, а как я без тебя работала?
1: Не знаю, Наташка.
0: Ну ты поэтому, видимо, не хотел приходить сегодня. Ну ладно, все, дошел, и слава богу. А, друзья, всем доброе утро. Наш WhatsApp 25037 уже работает смело, рассказывая о том, с чем проснулся, с чем засыпал.
1: Можно я расскажу? Я не проснулся.
0: Совсем скоро.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 14.

0: Ой, погода такая, как будто весь Египет плачет сейчас, а дождь у нас. Ладно.
1: А Египет плачет, правильно, ну, да, да, слушай, ну...
0: Я ждал такой, думаю, ну что, чьи рыдающие фотки я увижу сегодня? Ничьи, только радующиеся. Нет, только радующиеся Месси. Ну, опять же, да, я не знаю, как так выходит, что Египет всю игру выигрывал. Обыгрывал, так, наверное, правильно будет сказать, Аргентину. И за 20 минут...
1: И потом запихали.
0: За 20 минут вместе все там порешал.
1: Напихали.
0: Там, со своими
1: но
0: друзьями.
1: Но он же только один. Там,
0: ну да, да, нет. Ну да, да, да. Один...
1: Там нельзя слушай, сказать, что он все вытянул.
0: Давай
1: знаете?
0: Так. Если ты в первом тайме не забиваешь пенальти, то это немножко дезморалит твою команду. Такие, ну все, Месси не забивает пенальти. Он поплыл. Плюс пропускаю еще три, которые, один из которых не засчитали. Я не смотрел игру, но хайлайтов просто везде, понимаете,
1: уже
0: да?
1: Уже и не нужно, да?
0: Ну уже и не нужно. Я вчера приезжаю домой уже, там, ну, я как ты понимаешь...
1: Вчера живешь дома, у тебя есть дом, я понимаю.
0: У меня есть уважительная причина, и у меня у любимой дочери, да. Единственное, было день рождения. Я поэтому не смог посмотреть эту игру. Но я уже когда приезжаю, ну что, чем там что, еще играют? Он говорит, да уже закончили. Я говорю, как? Я перематываю на последний,
1: значит,
0: и там со всех ракурсов, благо сейчас съемка идет такая, что с каждого ракурса показывают гол Месси. Вообще великолепно. Это вообще
1: это
0: как
1: красиво,
0: он
1: да?
0: Сделал? Обалденно.
1: Угу.
0: Ну, это просто, конечно, шедевр. Ну, как шедевр? Там все разыгрывал.
1: То есть ты не будешь сейчас ныть, что он уже не тот?
0: Ну, давай так, будем откровенны. Он там, в принципе, просто один раз ударил по воротам.
1: Ну, я и говорю, что нет ощущения, что немножко все увеличивают.
0: Ну, не, ну ты там под перекладину,
1: так точно. Давайте, у нас уникальная возможность, будем наслаждаться.
0: Надо наслаждаться, обязательно.
1: Игрой Месси сейчас в этом чемпионате мира.
0: А все остальные уже практически, ну ладно, Мбаппе еще остался. Но, блин, Салах, ладно, все, отлетает. А играл вчера сейчас Салах, я даже не видел. Роналду расплакался, вот отлетел, все, к сожалению. А сколько расплакался? С девочек вместе с ним. Ну, вчера на дне рождения, чтобы ты понимала, дети
1: девочки
0: это девочки, да, обсуждали, плакали. Я тебе что
1: да
0: думаешь, это не шутка, я тебе серьезно.
1: Возрасте?
0: Да, да, да, да. Вот и все, ну, все обсуждали Роналду со слезами. Они хотели, чтобы он сделал, как он это говорит. Не вышло, да, да, да. Ну, а что делать? Уходит целая эпоха. Неймар попрощался уже. Кто еще? Кто еще? По кому будем скучать? Давай
1: ну,
0: Месси
1: тоже, наверное. Может, еще
0: подожди.
1: Поиграем? Еще остается? Ну, а его уже списывают. Давай.
0: Ну, списывают, конечно. Ну, подожди еще. Сколько
1: давай
0: игр?
1: В шеренгу. Со специалистами.
0: Да, в шеренгу.
1: Посмотрим по кайфу. Я уверена, что Месси еще что-нибудь
0: покажет. Игра еще со Швейцарией. Ну, там, ну, не знаю, должна Аргентина обыгрывать Швейцарию. Или мне что-то я неправильно представляю. Бельгия с Испанией должно быть интересно. Франция с Марокко, супер. Норвегия, Англия. Короче, время включаться, время начинать смотреть завтра. Прямо первый четверть финала уже Франция и Марокко будут играть.
1: Кстати... Ох, уже эти бессонные ночи впереди, друзья.

0: так.
1: Слушай, ты сам наверняка в детстве проводил где-нибудь в деревне, тебя же к бабушке отправляли, правильно?
0: Нет, но...
1: Никогда не было такого? Ну ладно,
0: большинство... Я могу подыграть и сказать, что да.
1: Нет, большинство из наших...
0: В деревне, в бабушке.
1: Ты тогда дальше не поймешь, о чем я, но я думаю, что наша аудитория поймет.
0: Картошку
1: меня
0: копать,
1: тоже отправляли,
0: да.
1: Все, и возвращаешься, собирать, ты такой на серьезной, очень крутой педали, а ты там месяц не видел родителей, у тебя свои порядки,
0: секунду,
1: я поняла.
0: Насколько я знаю, что сначала ты, если ты в деревню к бабушке отправляешься, сначала ты приезжаешь на серьезной педали, потому что ты из столицы приехал.
1: Это возможно, да. А ты сначала приезжаешь, потом ты проводишь там время и возвращаешься домой тоже на серьезной педали, у тебя свои порядки, ты тут уже повзрослел, ты так, да, так и делал, все. И я-то думала, что на нас как-то это все дело закончится, но нет, вчера вернулся мой сын, и я поняла, что история повторяется. А потому что первое, ну, были такие ссылочки, все, пообнимались, такие, раз, все. И тут, ну, ссылочка достаточно не самый взрослый, да, и очень, очень откровенный мальчик. И он такой, радуясь, ну, как бы желая показать, как он вообще он изменился, как он повзрослел, чему он научился, он просто говорит: мамочка, мамочка, хочешь, я тебя пошлю на 3 буквы? Я говорю: сыночек, я говорю, давай не надо. Мама и так достаточно часто ходит по этому адресу. Не хотелось бы прямо сейчас.
0: Хотелось бы в эфире что-то.
1: Хотелось бы еще дома посидеть.
0: Рассказать, что можно рассказывать в эфире.
1: Я говорю: а что за 3 буквы? Он такой: ну ты знаешь, там 3 буквы. Я говорю: я не знаю. Я говорю: ну какие же 3 буквы?
0: Он такой:
1: ну ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Я говорю: ты очень сильно подумай. И ты понимаешь, это уже родительский взгляд, да? Уже начинается материнское давление, как бы. Он такой, тут уже я вижу, что, ну, начинаешь что-то уже так соображать потихонечку. Он такой: а? Я говорю: ну ты попробуй, тебе еще хочется? Я тебе потом, мам, расскажу. Я, наверное, во двор пойду. Я говорю: ты там, я говорю: Стильна, пожалуйста. Ну, вот так, да.
0: Про дом никто не подумал, да?
1: Да.
0: Ну, ладно. Понятно, как всегда.
1: Да. Но спасибо бабушке.
0: Хорошо съездил, вау. All-time favorites.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: В эту среду, 8 июля, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Козьме ожидаются сильные осадки. В Восточном Видземе возможны грозы. Температура воздуха на всей территории страны составит плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: очень короткая пауза будет, меньше минуты.
1: Sēli aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
3: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
2: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
3: RD Electronics. У нас есть вся.

0: Что думаешь по подарочкам? Что дети сейчас требуют?
1: На дни рождения?
0: Да.
1: Телефон.
0: О, это перестань, у всех есть.
1: Нет, у моего еще нету. Он ждет.
0: Но требует?
1: Ты знаешь, уже нет.
0: Ну все, потерялся.
1: Мы сказали, до 14 лет точно будет.
0: Ладно. До 14 лет. Давай до 24-х. Вот так вот.
1: Ему хватило. Он такой, да? Ну ладно. Типа, какие-то договоренности получил, все.
0: Ого. Так, хорошо. Угу. Что требуют дети сейчас на день рождения?
1: Ну, не знаю, вообще без понятия.
0: Рассказываю. Селфи-палки. Ну, такие, профессионал, да. Которые...
1: Которые балансируют, да? Ну, типа, там... можно снимать, а они сами такие раз-раз, и видео прямое.
0: Слава богу, нет.
1: Ровно, нет? Потому что это выглядит, что это дорого.
0: Не-не-не, там просто, значит, какая... Ну, хорошая такая, знаешь, чтобы штатив,
1: хорошая,
0: чтобы она можно
1: была... Хорошая селфи-палка, да, хорошо.
0: Да, да. Угу. Значит, камера, которая фоткает, и как полароид, типа, сразу фотки появляются. Вот такие запросики есть.
1: Ну, да.
0: Наушники. Угу. Ну, не простые наушники, а те, которые стоят там сколько, 500 евро. Вот такие наушники.
1: Такие
0: хотят.
1: Наушники. Да. То есть это такие большие сейчас
0: это
1: в моде.
0: Которые
1: большие,
0: Apple. Давайте будет откровенно скажу просто и
1: тогда
0: все.
1: Это
0: там,
1: не
0: там,
1: такие,
0: там,
1: просто...
0: Нет.
1: Которые без провода. А ты сейчас знаешь, что можешь показывать звезд и говорить о том, что в моду возвращаются проводные наушники? Типа, это сейчас, ну, мейнстрим, дорогой.
0: Прокатывает.
1: Нет?
0: Нет. Ладно, все хорошо. Там в курсе, какой мейнстрим. Че, сколько стоит?
1: Yes.
0: Че, почем? Нужны такие.
1: Все здорово. Вот я тебе сразу же, батя, ссылку скину.
0: Да, да. Список там все полностью. Mm-hmm. Ну, как
1: понятно.
0: Бы, слава богу, что
1: нет,
0: там
1: мазать.
0: Как-то, да. Конечно, с наушниками пришлось повременить. Но, есть mm-hmm. выход. Есть выход. И для тебя, возможно, тоже, Наташка.
1: Да.
0: В Японии представили наушники беспроводные, да, mm-hmm. в виде... упругой попки корги.
1: И она, сладость?
0: Да, она упругая. Вот,
1: ну, она точно упругая?
0: Я не знаю. Тут по картинке так точно не скажешь. Но выглядит классно. Да, ты так за хвостик, типа так. И, ну, ты вставляешь в ухо этот наушник, да? И у тебя из уха как будто туда корги залез. И только попка торчит. Ты можешь за хвостик вытащить.
1: Класс. Это для тех, для того, чтобы все точно подумали, что я уже сошла с ума.
0: Ну, по крайней мере, да. По крайней мере, они так и называются. Упругая попка песика. И там определили как-то по попке, что это именно корги.
1: Но да. Есть специалисты по попкам.
0: Есть, доступен в белом, в сером и коричневом цветах. Я не знаю, это, видимо, корги, которая немножечко... Попка корги, которая стала коричневой по какой-то причине. В общем, стоит, я себе сейчас скажу, они дорого,
1: давай,
0: кстати.
1: Сразу. Недорого?
0: Ну,
1: или...
0: двадцатки, наверное.
1: А, 20 евро?
0: Ну, что-то такое. Ну, это... Несмотря...
1: Тогда давай мне ссылочку. Что?
0: Да? А мне нет ссылочки. У меня есть фоточка только.
1: Картиночка.
0: Ты ищи по картинке.
1: Хорошо, давай, присылай.
0: Я просто
1: будем
0: думаю, в какой момент появился запрос?
1: На любителей корги?
0: На любителей
1: корги. Но их ублажают со всех сторон, конечно, в последнее время, да.
0: Ну, ясно. Что ты еще видела такое необычное?
1: Мероприятие сейчас, специальное свидание для корги и хозяина. Чего-то тут не происходит.
0: Свидание для корги и хозяина? Пойдешь?

0: Еще больше классной музыки. Александра Стэн и Lipstick. Ну и Инна тут же. Две румынские супер-певицы. Саша Стэн и Инна. Dream Out Loud. Скоро на этом радио это трек из ТОП-20.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kilograms 2,29 €. Rimi.
2: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
4: Андрей, кому ты доверяешь?
5: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
4: А что, если нельзя быть уверенным в том, что видишь?
5: Тогда, думаю, стоит довериться экспертам. Слушай утреннее шоу ТОП-радио 8.35, участвуй в конкурсе и выигрывай ценный приз от Оптика Vision Express. Доверяй себе и своему эксперту по зрению. Оптика Vision Express.
6: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
7: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
8: Что делает Биг Банк?
7: Платит своим клиентам.
8: Биг Банк платит своим клиентам?
7: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
9: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: 30%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
1: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies. Morgenstern.

0: Джемишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Дополнительные скидки в Weekend. Теперь еще больший ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, ситуация на дорогах и пробки небольшие в столице. На Кардиолу, Манегату, сторону Винни-Базгату, 5-минутная пробка. Там ремонтные работы, ну, это просто утренняя такая небольшая рабочая ситуация. Также 10-минутная пробка на Густава Замгалагату, в сторону Брибас. Также на Брибас пробка около 5 минут перед Шмерле. Небольшое затруднение также есть на Лубана напротив кладбища и перед Сахарова. Еще 5-минутная пробка тоже. Гранита в сторону Круспилс около 5 минут. И на Круспилс тоже около 5 минут. Тоже не такая небольшая пробка. И небольшое затруднение также присутствует на Лубанас перед Лубанским кольцом. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25030.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: есть некоторая ситуация о том, что сейчас большинство новостей про футбол. Ну, не такие, наверное, как бы про футбол. А немножко, я даже не знаю, какую выбрать. Давай сразу обе расскажу тогда, чтобы очень
1: понятно,
0: быстро.
1: Понятно, хорошо, давай.
0: Первое будет заключаться в том, что появились британские собаки-футболисты, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса.
1: О, хорошо.
0: Да, и это очень странно, конечно, все звучит.
1: У них команда, давай, 11 собак или меньше?
0: Нет, там только две собаки, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса. А, что они сделали? Они, пес по кличке Симба забил 12 мячей за минуту, а его коллега Бонни 5 мячей за 30 секунд. Официально став лучшими хвостатыми нападающими в мире.
1: Контракт. Я требую, чтобы у ребят был контракт.
0: У ребят?
1: Да.
0: Да. А, ну, слушай, я не знаю, может быть, они смогут помочь этим
1: своим хозяевам разбогатеть,
0: хозяевам
1: возможно.
0: В воскресенье в матче с Норвегией, не знаю, нет, не точно. Но, ладно, тогда давай тебе другую футбольную новость. Видела ли ты когда-нибудь такие, ну, фильм вряд ли видела, потому что вряд ли кто-то его вообще видел. А ролики в интернете, ну, нарезанные на рилсы, да, когда играют, подожди, он называется, по-моему, «Убойный футбол», этот фильм целый, да. Там, значит, китайские бойцы Шаолинь играют в футбол. Они бьют мяч, он летит с невероятной скоростью, там крутится, пробивает сетку ворота, игроков уничтожает.
1: Всем желтым, я вижу, да.
0: Да, они там подпрыгивают на невероятную высоту, мяч летит, загорается, воспламеняется и прочее, прочее. Короче, ну это естественно
1: такое. Стивен Чоу, Мандат Нг, Джоа Вэй, это актеры.
0: Да я понял.
1: Кай
0: а,
1: Манти.
0: Я думал, тебя заклинило.
1: Мин Хан Фун.
0: Понятно.
1: Все эти известные люди.
0: Ты также могла сказать, что это была, что это был Squid Game, новая часть. И та же самая.
1: Возможно, актеры.
0: Да, ладно, неважно. Короче, первая часть показалась, что, ну, это было давно. Ну, сейчас собираются возвращать это все со спин-офф.
1: Самое время представить новую версию.
0: Версию. И уже послезавтра, мне кажется, премьера в... состоится, подожди, а где это состоится? В Японии, получается, да? И, ну, они... А, и...

0: будет про женскую футбольную команду, использующую боевые приемы на футбольном поле Шаолинь. Mm-hmm. Короче, по сюжету главными героями будут участницы, зрелищные трюки с элементами кунг-фу, тренировка самой игры. И таким образом собираюсь переосмыслить оригинальный фильм, который вышел 25 лет назад.
1: Все. Поздравляю.
0: Женская футбольная команда в стиле
2: кунг-фу. А сейчас, кстати, если говорить про футбол, то, по-моему, женские сборные и команды сейчас очень актуальны. Все клубы пытаются сделать так, чтобы у них обязательно была представлена женская команда.
0: В Китае, конечно же, он выходит, я читаю, чтобы... Не
2: да,
0: Япония,
2: я тоже подумала, что
0: в Китае,
2: как
0: Китае,
2: это так.
0: В Китае.
2: Чинь-чань-мань.
0: Да.
2: Это Китай.
0: Послезавтра премьера, а мировая премьера в августе состоится, так что если кто-то ждет...
2: Ну, смотри, тебе радиослушатель пишет, фильм топ, когда тебе 15, так что все, кому сегодня и сейчас 15...
0: Возвращаемся в прошлое, да. А, ну, если тебя интересует, в 2001 году, когда вышел этот фильм, да,
2: тебе
0: он собрал
2: 15?
0: 42 миллиона долларов. Мне было чуть побольше.
2: Ну, это достаточно.
0: 42 миллиона долларов.
2: Или мало это?
0: Да, при бюджете 10 миллионов нормально.
2: А, ну хорошо, заработали. Все, отбились.
0: Ну вот, решили попробовать еще разочек. Что ж, друзья, классного всем доброго утра. Продолжаем. Ну, то есть, видишь, как я говорил, футбольные новости сейчас назад.
2: По-настоящему футбольная.
0: Да. Начало нового часа на Топ-Радио. Доброе утро всем.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ну, пока что солнце. И пока что прогнозы по поводу того, что будут обильные.
4: Будут,
3: что?
4: Будут.
3: Дожди. Не, ну классно. Я, ты знаешь, вчера созвонилась с подружкой, давно очень не разговаривала, она говорит, ты что такая довольная? Я говорю, ты знаешь, ну вообще, ну нужно радоваться тому, что есть, нужно радоваться вот лету. Она говорит, какому лету? Вот этому лету? Ты хочешь радоваться вот этому лету? Я говорю, а есть выбор? Я могу радоваться какому-то другому лету?
4: Нет, есть платное лето, да. Вот ну, у Демьяна спроси, наверное, где-то.
3: Ему я радоваться не могу. Могу наверняка порадоваться за Демьяна.
4: Да. Ну, ты же сама выбираешь пойти в дождливые горы какие-то или куда-то там ходила.
3: Ну, ты что, это
4: не... Мы так до сих пор не запомнили, куда ты ездила.
3: Кыргызстан.
4: Хорошо. Два «ы», да?
3: Да.
4: Хорошо.
3: Оказывается, что как бы киргиз нельзя говорить. Нужно называть именно кыргыз, потому что
4: можно получить по роже.
3: Там как-то, да, какая-то плохая женщина, короче, это в итоге... Ну, короче, какой-то... Нам говорит, все, запомните, «ы». Я говорю, все, научимся. Кыргыз. Что так? Да, некрасиво очень.
4: Удивительно, что ты, приехав в новую страну, сразу же выучила, как называют плохую женщину.
3: А я хочу понимать, что... Но там, кстати, вообще не такие люди. Там все такие доброжелательные, к туристам прям удивительно.
4: Удивительно лицемерие.
3: Да, после того, как мы уехали, не знаю как, конечно, но когда приезжали, было все хорошо.
4: Ну, учитывая то, что там вы переругались еще в национальном парке,
3: Там скандал. А я, кстати, обещала письмо написать. Ну, начальству, да. Я еще не писала, но я напишу.
4: Напиши.
3: От всех нас.
4: Это та женщина, которая кричала, я гражданин Евросоюза.
3: Не трогайте меня! Я гражданин!

0: Я не понимаю, что не умею грустить. И так грустно-грустно в миноре.
1: Нет,
0: Жиган,
1: много...
0: не лето, я говорю.
1: Ну, ты тренируйся более таким...
0: Не умею грустить.
1: Не умею грустить. Чтобы была какая-то такая затравочка.
0: Короче, они песню о том, как они не умеют грустить.
1: Очень грустно спели?
0: Очень грустно спели, я просто... Не, песня классная, никаких претензий нету. Да, и Джиган там, текст, ну там нормально все, да, как будто бы.
1: У вас все получается.
0: Да, что он там, типа, я, конечно же, вы тут все смеетесь, но я на самом деле... Да, он на самом деле, он очень добрый, мне кажется. Ну, как пока мне такое впечатление создает. Очень самоироничный. Это тоже важно. Ну, ты видела все проекты, в которых он участвовал? Сколько над ним там потешаются?
1: Да постоянно, конечно. Мальчик для питья.
0: Ничего себе, ты видела его формы, его размеры. Что
1: этом,
0: он, что не лето, там такие крепыши.
1: При этом он не агрессивный.
0: Да, мне
1: кажется. Понимаешь, люди убедились в этом.
0: А ты расскажи.
1: И давай.
0: А ты расскажи это Стиму, который получил от него люлей в гримерке.
1: А было,
0: на концерте Тимати было.
1: А, то есть все такое, да, пока что. Слушай, ну а ты вот, кстати, с ними дружил бы?
0: Я дружу. Да ладно, нет. Ну, не знаю вообще.
1: Я хочу сказать
0: тебе, что я, когда частенечко сюда эти ребятки приезжали, были такие времена у нас в Латвии, да, ты помнишь, я хочу сказать, что из-за всей этой компании, да, которая так вот, ну, так всегда кутила, гуляла, веселилась, Тимати вел себя очень сдержанно.
1: Да.
0: Сразу хочу, вот прям нигде был не замечен, очень такое. Все, как будто за его имиджем уже тогда кто-то следил.
1: Да.
0: Но Джигана, кстати, не встречал.
1: Я встречала, могу рассказать.
0: Давай.
1: Да. Ну, во-первых, он просто не вышел на выступление на корпорате.
0: Кайф. Вот это
1: потому
0: хорош.
1: Что он перекурил кальяна. Короче, кальян.
0: Я хотел спросить, с кальяном.
1: Это запрещено, да. Вообще, я не знаю, запрещено закон, запрещено. Это вредит точно вашему здоровью, особенно если вы заказываете. Уже вот он из самолета вышел, уже должен был быть кальян. Он сел в какой-то автомобиль, неважно, какой автомобиль, да, это в райдере было не прописано, но там должен быть кальян. Он вышел, приходит в любой из номеров, неважно, какая гостиница, там кальян. После чего с кальяном за ручку на тележке, видимо, он должен проехать до гримерки. Там новые кальяны. Ну и в итоге такой, ты просто, ну я не могу выйти, человеку плохо, там он кальян перекурил. Я говорю, естественно. 28 кальянов за 2 часа. Как тут?
0: Да.
1: Короче, вот
0: ребята, ну вредит вашему здоровью, как видите.
1: Это вредит вашему здоровью, да.
0: Даже крепкому
1: перекур.
0: Здоровью, как у Джигана. Да,
1: однозначно.
0: Вредит. Что ж, мы же не об этом хотели-то поговорить вначале. Мы хотели сказать, что у нас приложение новое классное. А вы, надеюсь, если нас слушаете, и вдруг выезжаете за пределы действия FM диапазона, вот что делаете вы обычно?
1: Слушай, берете свой телефон, включаете приложение. Слушай, подожди, а кому-то еще бывает удобно слушать. Просто в приложении, в наушниках.
0: Бывает и такое, конечно.
1: Отправляясь на какую-то
0: обычно?
1: Пробежку утреннюю.
0: Да, включаете приложение. Приложение Топ Радио Латвии. Если у тебя оно есть в твоем телефоне, обнови его. Если нету, поставь его.
1: Как только ты обновишь, ты увидишь великолепные чудеса потрясающих дизайнеров. Вся работа, которая была проделана хорошо. В этот раз она проделана хорошо. И мы гордимся этим. Прошу, поддержи нас.
0: Ну и важный момент, да, что мы там есть теперь возможности делать конкурсы прямо в приложении, чем мы обязательно воспользуемся, но не сегодня. Сегодня мы воспользуемся нашим радиоэфиром и нашими технологиями, которые позволяют нам в прямом эфире поиграть в конкурсе, поэтому ты уже можешь готовиться. Для того, если вдруг у тебя есть желание стать обладателем подарочной карты в

0: Vision Express, где сейчас неплохие скидки, хочу сказать, да?
1: Сейчас не клиенты до конца этой недели, 40% скидки.
0: Да. Поэтому, если ты хочешь выиграть подарочную карту, то можешь уже прямо сейчас написать нам на WhatsApp 25037
1: «Хочу играть».
0: Мы с кем-то свяжемся лично. Может быть, будем созваниваться с помощью... Не, ну однозначно будем созваниваться,
1: ты
0: да.
1: Запереживал, ты не захотел ни с кем
0: волнуюсь,
1: связываться?
0: Волнуюсь, я запереживал, но...
1: взял себя в руки, как взрослый мужчина, молодец.
0: Обязательно поиграем. А также послушаем вот такие треки, как Lost Frequencies. И трек называется Live It All. А также Baby Rex и Faithless New Religion. 13-я строчка наш топ-20, кстати.
2: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
3: В Мего еще больше товаров по ценам ZemZem. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сыр Холландес 6,99 за килограмм. И белый хлеб Руденс 59 центов. ZemZem цены в Мего.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Хорошие цены в магазинах Лац. Свиные сардельки, вареные в натуральной оболочке, 1 килограмм от Forever's, 3 евро и 99 центов. Тушеная капуста Гардеган, 750 граммов, 1 евро и 69 центов. Крекеры Петергайлис, определенные виды, 69 центов. В магазинах Лац по всей Латвии.
7: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов, 399 евро. Аэрогриль 8 литров, 49,99. Холодильник Горение 268 литров, всего 249 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
8: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
9: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
10: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.com
11: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: Крака! Я говорю, дил!
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на akropolelatvia.lv.
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
5: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: Андрей, кому ты доверяешь?
7: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
6: А что, если нельзя быть уверенным в том, что видишь?
7: Тогда, думаю, стоит довериться экспертам. Слушай утреннее шоу «Топ-радио 8.35», участвуй в конкурсе и выигрывай ценный приз от «Оптика Vision Express». Доверяй себе и своему эксперту по зрению. «Оптика Vision Express».
8: «Топ-мьюзик».
9: Прямо сейчас.
8: Песня из «Топ-20».

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радиоситуация на дорогах, пробки в столице, на Лилль-Арбасы-Канцема в сторону Вантового моста. 10-минутная пробка, также движение затруднено на Бриево в сторону воздушного.

У моста около 5 минут и Густавсом Галагат в сторону Бриебас 10-минутная пробка. Также на Бриебас перед Шмерле около 10 минут потеряешь. На Лубанас перед Сахарова 10-минутная пробка. Небольшая пробка на Гранита в сторону Круспас около 5 минут. Ну и на самой Круспас тоже 5-минутное затруднение. Рассказывай ситуацию на дорогу с помощью WhatsApp 2 5 0 37.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: предлагает офтальмологическую помощь высочайшего уровня и комплексную диагностику зрения, обеспечивая профессиональный подход к каждому клиенту. После тщательной проверки специалисты помогут подобрать качественные оправы от всемирно известных брендов, а также наиболее подходящие очки и линзы с учетом ваших индивидуальных потребностей. Кроме того, в одном месте вы сможете пройти и проверку слуха. Андрей, что важно для тебя? 6 по 12 июля в салонах «Оптики Vision Express» проходят дни клиента. Скидка 40% на покупки от 40 евро.
1: Это здорово.
0: Класс!
1: Ну, а в связи с этим мы собираемся поиграть в наш конкурс, в котором у нас будет участвовать Валер. Валер, привет! Привет, здравствуй!
2: Доброго утра!
1: О, классно! Как бодрый голос!
0: Позитивный, да. Валера!
1: Ты чем занимаешься, куда направляешься, что делаешь?
2: Ничего, приехал на работу.
1: А чем? Да, где ты работаешь, кем ты работаешь?
2: Я руководитель проектов Maru Pestlogi, такая фирма.
1: Ого.
2: Делаем окна, двери.
1: О, двери, окна.
0: Все, номер телефона 288.
1: Ну, это потом. Это если выиграешь. Так, все, оставайся на линии. Сейчас узнаем немножечко о твоем оппоненте. Его зовут Вилмар, привет.
0: Вилмар, чау-чау. Кает.
3: Здрасте.
1: Ты где? Чем занимаешься?
3: Да, дома.
1: Дома?
0: Молодец.
1: Вот, тоже хорошо.
0: Слушайте, работа для, да, вот для Валеры.
1: Ну что ты начинаешь?
0: А мы с Вилмаром...
1: Может, у тебя отпуск,
0: Вилмар? Я тоже представляю, что я дома.
1: У тебя отпуск какой-нибудь?
3: Да.
0: Молодец.
1: Ну, то есть, так, просто отдыхаешь, не бездельник так-то в целом.
3: Да.
0: Да что, кто у нас в нашей жизни бездельник?
1: А когда ты не в отпуске, чем ты занимаешься?
3: Работаю.
1: Ну, кем?
3: Я...
0: Все, не хочешь человек рассказывать, отстань от него.
1: Чувствуется, что человек на отдыхе, да, понятно. Не то, что вот Валера как-то... Ладно, мы в любом случае начинаем играть с Валерой,
0: сейчас,
1: потому что он первый...
0: Сейчас Вилмар надеется, что в ближайшее время, когда он будет не в отпуске, он будет выбирать себе очки на сумму 40 евро. Но для этого нужно постараться.
1: Вы знаете, наверняка слышали, если нет, то мы быстренько расскажем еще раз. 10 слов или словосочетаний будут названы, надо повторить.

0: повторить максимальное количество, которое запомнишь. Если с Вилмуру надо больше, потому что Валера участник номер один, у тебя есть небольшое преимущество, Валер, да? И если ты называешь, ну, получается, что если есть у тебя больше словосочетаний или ровное количество, то ты выигрываешь подарочную карту на 40 евро в Vision Express. Понятненько?
1: Да.
0: Если ты готов, то мы можем стартовать.
2: Подожди, сейчас с Валера мы начинаем. Валер, ты готов?
0: Да, это Валера.
1: Да.
2: Я путаюсь в этих мужчинах.
0: Все, поехали.
2: Солнцезащитные очки, расстояние, зрачок, титан, взгляд, глаз, четкость, близорукость, плюс загрязнение.
0: Ну, давай, Валер, твой выход.
1: Солнцезащитные очки, близорукость. Я пропал дальше, не помню.
2: Ну, нормально, два. Солнцезащитные очки и близорукость.
0: Так это...
2: Близорукость твой диагноз или нет?
0: Ну, подожди. Все, подожди.
2: А ты не можешь подсказать?
0: А я не знаю, у меня нет списка перед глазами. Ну, глаз, наверное, там был еще какой-нибудь.
2: Какой-нибудь?
0: Ну, это я уже, ладно,
2: ну,
0: все.
2: Ну, глаз был, но Валера, это не считается, Эндрю.
0: Да, два есть, есть все. Ну, ладно, что, неплохо. Сейчас посмотрим, как получится это все.
2: А это потому что, знаешь что, потому что Валера на работе, он сейчас думает про работу. Посмотрим, о чем думает Вилмар.
0: Вилмар готов?
2: Ты как вообще? Да. Ты понимаешь, что тебе нужно как минимум три?
0: Угу. Задачи.
1: Буду стараться запомнить.
0: Поехали.
2: Защитные очки, оптометрист, давление, регулировать, цепочка, жидкость, дальнозоркость, туман, минус, пластик.
0: Твой выход, Вилмар. Алло.
1: Давление, очки, цепочная жидкость, нет, не было такого.
2: Какая жидкость?
1: Цепочная, нет, не было такого.
2: Нет, нет.
1: Цепочка была просто?
2: Да, цепочка была, правильно.
1: И все.
2: А очки какие были?
0: А там, по-моему, было, да.
2: Какие?
1: Солнцезащитные.
2: Солнцезащитные были у Валеры, а у тебя были какие?
0: Ты свои должен называть.
2: Так, Вилмар слишком расслабленный, Валера слишком загружен работой. Что происходит?
0: 2-2 у нас?
2: Да, у нас 2-2. Ну, Вилмар, а по правилам нашей игры.
0: Да. Ну, тут такая случайность.
1: Давление.
0: Что там давление?
2: Не было. Ай, было давление, было, да.
0: И что?
2: Тогда получается...
0: 3-2?
2: 3-2.
0: Это что ж, как
2: подожди,
0: получается...
2: Подожди, раз, два. Ну, он не сказал, какие... Но он сказал, что да.
0: Это получается, как Аргентина и Египет,
2: да,
0: что ли?
2: Вот
0: это что,
2: конце,
0: получается, что...
2: напихал.
0: Что за последние 20 секунд он все решилось?
2: А как ты так вспомнил?
1: Не знаю, просто вспомнил туман.
2: А что?
1: Туман вспомнил.
2: Да, туман был. Ну все, теперь уже все, Вилмар. Тут прям совсем честная победа.
0: Ладно, хорошо,
2: тут
0: Валер, обращаемся к тебе. Валер, давай завтра еще раз. Если ты будешь в это же время готов. На работе.
1: Да.
0: Да, звони.
1: Да. Потому что, ну, молодец.
2: Вилмар.
1: Поздравляю. Победа, да, Вилмар.
0: Ну, два маловато, да, для победы, согласись чуть-чуть. Тем не менее.
1: Да, не спорю.
0: Да, тем не менее, мы сейчас хотим сразу же тем слушателям, которые думают, да чего они там не могут повторить?
2: Ага.
0: А я вам скажу, что когда ты находишься на прямом эфире на телефонной линии, очень сложно. Если, вот я сейчас, у меня нет списка перед глазами, я тоже такой думаю, блин, а что там еще-то было?
2: Помнит.
0: Я все, у меня чистый лист уже. Так что, Вилмар, молодчина. 4...
2: Валер, мы ждем твоего звонка завтра.
0: Да, тебе достается подарочная карта от Vision Express.
2: Вилмар,
0: на 40 евро. Поздравляем тебя!
2: Продолжай отдыхать, но не забудь, что тебе нужно отправиться в салон Vision Express и как-то все-таки
0: выбрать
2: подобрать себе нужные очки.
1: Спасибо.
0: Все,
2: да,
0: хорошего
2: пока
0: тебе дня.

0: Follow the Waves. А, кстати, купались в море люди? Ты вообще, ну, как у нас
1: нет,
0: успели,
1: нет, нет,
0: да?
1: Вообще нигде.
0: Говорят, то было холодно, потом два дня было теплое море, а потом опять...
1: Почему ну, никто не сообщил? Почему не было информации
0: была
1: на радио?
0: Была информация, я говорил.
1: Ты говорил? Ага. Два дня сейчас.
0: А ты была в далеких...
1: Понятно. Так я и буду рассказывать про лето 2026 года. Уехала на неделю в отпуск, и именно в эту неделю было два дня, когда можно было купаться в Балтийском море.
0: Два дня можно было купаться, и целая неделя была просто настоящего жаркого лета. Такого прямо просто тут была Наташка.
1: Ну, супер.
0: Ты знаешь, насколько солнечно, сколько тепло?
1: Я считаю, что вы все должны сейчас скинуться мне на следующий отпуск.
0: Нет.
1: Все, кто хочет хорошего, классного лета в Латвии, пожалуйста, вот мой конт, перечисляйте.
0: Я сначала тоже подумал об этом. Я сначала тоже подумал об этом, но хочу тебе... я не уверен, что ты так сильно влияешь на то, что происходит
1: все-таки
0: в этом мире.
1: Все-таки, как только дело касается денег, все, я передумал.
0: Да я передумал полностью, все переосмыслил. Нет, ну куда-то мы тебя не отправим. Но ты можешь поехать куда-нибудь, где-нибудь просто проверить эту теорию в Латгалии, например.
1: Обязательно. Именно этим я и займусь.
0: Там прекрасные озера, там очень хорошо, кстати. Еще в этом году не доехал ни разу. Но я доеду обязательно.
1: Но все, праздник города закончился, чего?
0: Ну и ничего, там другие города есть, другие праздники.
1: Да?
0: Что ты думаешь? Конечно. Где там сейчас Латгалия? Ну вот что-нибудь пришлите нам из Латгалии, пожалуйста.
1: Что-нибудь красивое.
0: Куда Наташку бы нам отправить? 25-37, WhatsApp, пожалуйста. Все, друзья, всем доброго, классного утра летнего. Ну какая есть, говорят, дожди сегодня обещают, зонтик не забудьте, если что.
2: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. В эту среду, 8 июля, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Курзаме ожидаются сильные осадки. В Восточном Видземе возможны грозы. Температура воздуха на всей территории страны составит плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: сколько предложений. Так, во-первых, в Лудзу, Наташа, отправляйте. В Лудзу.
1: Все написали просто Лудзу.
0: Итак,
1: Наташа, Лудзу.
0: Там день города.
1: Успокойтесь, пожалуйста, не приезжайте, Лудзу.
0: Лудзу не приезжайте. Лудзу не приезжайте, не в Лудзу.
1: Да, ладно.
0: Какой каламбурчик получился.
1: Краслава, день города, 18 числа. Класс.
0: Супер.
1: События, оказывается, а мы порекламируем, нам не жалко, правильно?
0: Почему? День города, да, какие вообще?
1: Да, день города Краслава, 18 числа. Это что у нас получается?
0: Июля.
1: Через 10 дней, да? На следующий день,
0: на следующие
1: выходные.
0: Суббота,
1: ребята,
0: пожалуйста.
1: У кого нет планов, вот, пожалуйста, Краснодар, день города.
0: Когда мне в Лудзу ехать, никто не сказал, сказали в начале августа.
1: Да
0: мне
1: просто в любой момент. В начале августа. Рады тебя. Или
0: хорошо.
1: Не рады тебя.
0: Хорошо. Подождите, в Церникаве, потому что день рыбака уже прошел?
1: В Церникаве. Не знаю, наверное. Ты хотела рыбу?
0: Ну, там всегда тоже празднуют на пляже. Так
1: ты
0: круто.
1: Ты с какой целью интересуешься? Все
0: а
1: волнуются.
0: А что у нас за бесплатные праздники? Куда можно приехать? Вот мой вопрос.
1: А почему тебя день рыбака интересует?
0: Потому что я знаю, что его классно отмечают. Всегда в сторис появлялись. Что там прям... Как лига, второе гуляние.
1: Ну, да.
0: А что, нет?
1: Так, вон тебе дрифт-фестиваль, пожалуйста. Фестиваль дрифта. Че, погнали. Если вдруг хочешь дрифтом зайти.
0: Да. А тут, пожалуйста, мы видим, что уже обновили наше приложение. Ну, мои люди говорят, да, говорит, очень нравится.
1: Ребят, спасибо.
0: Красиво.
1: Спасибо за обратную связь. Да, мы будем рассматривать все предложения. Но если не мы, то наши радиослушатели,
0: возможно.
1: Все направления,
0: куда можно отправить меня.
1: Да,
0: на
1: да.
0: Бесплатные праздники города.
1: За них спасибо. Мы тут давно Наташку куда-то отправляем. Все ее куда-то посылают. А вот ваши как раз-таки единственные, которые...
0: Более точные.
1: Более точные, конкретизированные, да, и вроде как даже никого
0: и
1: не оскорбляют.
0: Дата известна.
1: Да. Это Элок и Dive into the Ocean, трек, который мы услышим скоро. А также и Филатов Кэрес, трек из топ-20, девятая строчка среди счастливых людей. Очень скоро на топ-радио, оставайся с нами.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grāmi 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grāmi 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Орешкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Ценолом в магазинах «Юск» в самом разгаре. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, зеркалах, матрасах и многих других товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Kas dara, tiem sanāk. Teledivi ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Teledivi – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
5: Латгалы айцина гаршу целёюма. Маюс кафейницу дьянас, катра новада теви гайда витаяс гаршас, саймнияки он скайсты галамерти. Уззени вайрак, маюс кафейницас.лв.
6: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
7: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā.
9: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: день рыбака, 12 числа, вот тебе подсказывают.
1: 12 июля, день рыбака.
0: Оказаться, счастливых рыбаков.
1: Вот. А, конечно, там вообще нет никаких рыбаков. Там одна тусовка сплошная, вторая лига практически.
0: Ну, не знаю.
1: Угу. В Латвии отмечают День моря и рыбаков. Все, круто теперь. Теперь знаю, чем заняться 12 июля.
0: У меня все новости футбольные. Мне
1: давай,
0: продолжать?
1: Кстати, слушай, ты можешь...
0: Да.
1: Я вообще считаю, что там и скандалы различные нам нужно как-то немножко обсудить.
0: Ну, скандалов нет. У меня есть только футбольные новости, как я уже говорил, да. И
1: потом обсудим, как Мбаппе оскорбили.
0: Ну, хорошо. Может, не скандал, но спор такой, да?
1: Давай.
0: Дело в том, что пользователи... я не знаю, как бы это назвать. Люди, которые, значит, любят так немножечко с азартом смотреть эти игры. Да? Короче, они поставили 6 миллионов долларов суммарно, да, на то, заплачет ли Криштиану Роналду вообще на чемпионате мира. Как ты понимаешь, они там что-то выиграли даже таким образом. Ну, то есть, суммарная ставка...
1: Я думаю, там
0: ставка,
1: очень маленький был...
0: коэффициент?
1: Да, потому что вероятность того, что он заплатит, слишком высока.
0: Да, ну, в общем, суммарная ставка составила 6 миллионов долларов. То есть, люди все, которые поставили, суммарно получилось 6 миллионов. Ты понимаешь, насколько были уверены, что Роналду будет продать?
1: Ну да, но это было понятно, прям понятно.
0: Да.
1: Он поплакал бы и при хорошем, и при плохом. Вот в чем ситуация.
0: Да, и, но, короче, там букмекеры начали немножечко с ними спорить. Они говорят, что явных слез он не рыдал он крокодилями слезами, как он может. Все знают, что уровень слезливости и рыдания Роналду может быть абсолютно разный. Да простят мне его поклонники, но будем откровенны.
1: Он, ты хочешь сказать, что...
0: Иногда бывает эмоционально,
1: это
0: да.
1: Было то видео, которое как раз-таки пересматривали и отматывали
0: под
1: назад.
0: Под микроскопом, прям
1: точно
0: покадрово.
1: Точно ли все, тут слеза покатилась.
0: Была ли?
1: Да, такова. Ниже середины щеки.
0: Да, насколько был карасен этот глаз. Угу. Полопались ли капилляры, все рассматривали, угу, чтобы доказать.
1: Ну, 6 лямов, это того стоит.
0: Да.
1: Поковыряться.
0: Чтобы их не возвращать этим людям. В общем, да, букмекеры там всячески пытались оправдаться, что нет, там не было, было, не было. Ну, мы можем тоже поспорить, если хотите, да, было ли. Есть ли доказательство прямое, что вот прямо рыдал? Или так, ну, знаешь, типа
1: для
0: просто сильно расстроился, а это капельки пота просто, знаешь, тоже там жарко у них. Не знаю, в общем, разбираюсь сейчас, плакал ли
1: вот он. Андрюшка, если бы тебе нужно было бы расстаться с 6 миллионами, я думаю, ты прям дотошно разглядывал бы эти кадры. И вариант того, что это пот, с каждой секунды, что да, точно, ребят, ну при чем здесь слезы?
0: Да, в общем... Можем с тобой тоже, если ты хочешь, следующий час посвятить именно этому расследованию.

0: ревел ли Рональдо или нет. Но факт остается фактом, да, конечно же, ревели его фанаты. И это абсолютно точно. Тут есть чему расстроиться, огорчиться, потому что, как многие говорят, ушла эпоха, многие говорят...
1: Но она не ушла, она еще только уходит.
0: Ну, уходит, да.
1: Только уходит.
0: Вообще с этим чемпионатом мира уходит.
1: Она еще пока что только так развернулась, начинает последний такой поднимать руку для того, чтобы...
0: А у нас завершается этот час прекрасной музыки.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ-радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: И на календаре среда, и на календаре 8 июля. Какие еще цифры вам нужны?
4: И в эфире Андрей Фан, и Наташа Горбачева еще здесь пока что. Целый час.
3: И это Топ-Радио.
4: А ты намекаешь на то, что мне еще сегодня надо приходить? Я могу забыть. А я, возможно, буду еще и вечером встречать нашу слушателей по дороге домой.
3: Почему ты говоришь «возможно»? Не точно, что ли?
4: Я все отметила, вроде я могу забыть. Я знаю себя.
3: Короче, если Наташка не забудет, то в вечернем драйве еще ее ловите.
4: Всем добрый вечер, буду говорить я так.
3: Напомните ей, пожалуйста.
4: Но пока что рано.
3: Помните ей, пожалуйста. Напоминайте ей весь день. Все, кто...
4: С 5 до 7 должна быть.
3: Да.
4: На рабочем месте у станка. У этого радиостанка.
3: Радиостанка. Очень странно звучит.
4: Смена еще не закончена.
3: Это да.
4: Нормативы не сданы.
3: А какой норматив может быть у нас?
4: Количество слов произнесенных
3: в эфир?
4: Ну, количество выходов.
3: Можно же...
4: Ты же знаешь, что можно смену отработать так, 2 раза вышел, типа, доброе утро, еще раз, до свидания. Все.
3: У нас сегодня праздник, у нас сегодня день, замечательный день, среда. Таким бы ты хочешь, чтобы были мы радиоведущим?
4: Да?
3: Можно.
4: Пожалуйста.
3: Можно.
4: Ну, кстати, вот, говорит, вот в Елгово причастие 10 по 12 июля, баня, природа, благополучие.
3: А давай...
4: Хочешь благополучие? Тогда,
3: не
4: пожалуйста.
3: Хочу. Давай тогда, ну...
4: Ой, ну здесь купить билет. А, это нам не подходит.
3: Давай отработаем тогда какие-нибудь, ну, такие, знаешь, типа шаблонные вещи радиоведущих. Про праздники расскажем. Хочешь?
4: Про именины обязательно.
3: Сегодня день общения со Вселенной.
4: Что еще?
3: Ты должна быть осведомлена в этом вопросе.
4: Кстати, да. Я вообще
3: подумала... Ты же все время думаешь, что Вселенная тебя слушает.
4: Я надеюсь. Я пытаюсь найти с ней контакт. Нам нужно вообще... Я поняла недавно, что нам нужно изучить вообще песни Кати Лели. Я уверена, что она мне очень много чего...
3: Намекает?
4: Ну, рассказывала, да, о чем...
3: Ну,

0: Да, ну,
1: возможно, это и есть ее посыл во вселенную, потому что там же можно по-разному.
0: Но
1: можно
0: она контактирует уже давным-давно.
1: Можно петь песни, а можно просто кричать, как ты это делаешь, странными неистовыми воплями в лесу.
0: Ну, это так только это называют. Полнолунию.
1: На что ты намекаешь, Натали?
0: На ближайшую полнолунию.
1: Ты «Сумерки» пересмотрела, что ли, опять?
0: Это не мой фильм.
1: Нет, а? А что не смотрела? Ты смотрела? Ты не смотрела?
0: Я там так, пару серий.
1: Ты серьезно? Белла!
0: Нет, это все я понимаю.
1: Это все.
0: Все это
1: Джейкоб!
0: Да.
1: Я волк! Где ты, красная шапочка? Вот это все.
0: Все. Это да.

0: Вань Дмитриенко, не переселит. Это «Силуэт» на волнах Топ-радио. Скоро. Новинка ТВ Макс и Биа. Трек «Энерджи». Можно сказать, очень энергичный трек. Ну, так называется. Скоро услышим.
1: Эй, человек, хорошая новость. Рено «Зооцо» нагрыз вернулся. Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания. Заходи в «Динозоо» или закупись на «Динозоо.ЛБ». «Ценогрыз» – друг домашних животных.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Tās bija tik mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
5: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИФ. Номер разрешения лотереи 90064.

0: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
7: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И минеральная вода Сан-Пеллегрино 1,09 €. Зем-Зем цены в Мего.

0: темы для разговоров, для обсуждений,
1: Подъехали,
0: для споров.
1: Да? Давай.
0: Знаешь ли ты, что такое friendflation?
2: Зачем ты произносишь эту фразу? Блин, ну не смей произносить эту фразу, знаешь ли ты. Как только ты говоришь, знаешь ли ты, ты же понимаешь, что это автоматически триггерит нас на всех.
0: Ну
2: на...
0: а ты знаешь,
2: знаешь ли ты? Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Мы не можем теперь продолжать работать.
0: Friendflation. Что это такое?
2: Что?
0: Friendflation. Инфляция дружбы, мой дорогой. Инфляция дружбы.
2: Это совместили два слова.
0: Сейчас все переживают по поводу инфляции, но никто не задумывался о том, что появилось такое понятие новое, которое называется инфляция дружбы. И в зарубежных СМИ уже проводятся различные исследования, которые говорят о том, что есть некоторая проблема. Дружба стала дороже. Дружить стало дорого.
2: Хорошо. Это как дорогой друг.
0: А ты давай подумай. Практически 50, больше чем 52% опрошенных сообщили о том, что хотя бы раз в месяц отказываются от какой-то встречи с друзьями, потому что это дорого.
2: Слушай, ну неплохо.
0: Ну, у тебя каждая встреча с друзьями, ну давай реально.
2: Да, конечно,
0: это финансовая. Ты же ее чувствуешь, твой финансовый и твой семейный бюджет, он же это замечает?
2: А если со мной друзья не хотят встречаться?
0: Возможно, у них тоже проблемы с деньгами, которые они скрывают.
2: Они меня не вывозят?
0: Давай, да, такого богатого и успешного радиоведущего они просто не вывозят. А может быть, проблема в том, что челлендж, который на похудение был, как бы его результат уже и как след пропал. Поэтому вывести это становится все сложнее. Начали задумываться и обсуждать эту тему, да, что как же это так. Посмотри, вообще все бесплатные виды препровождения, которые были у нас в студенческие годы, они пропали. Теперь, сейчас, куда тебя зовут, друзья? Посидеть в кафе.
1: Да.
0: А поиграть в падл.
2: Тут, покататься на мотоцикле.
0: Доски. Да.
2: А на мотоцикле, когда
0: ты
2: собираешься покататься, сначала заправляешь полный бак бензина.
0: Для этого сначала,
2: да, допустим,
0: сдай на права.
2: Да, заправляешь бензином, да, его, и потом, а куда мы поедем?
0: Обязательно.
2: Где-нибудь пожрать,
0: да,
2: или купить кофе, да.
0: Да, и это что? Копеечка, тут опять
2: копеечка,
0: тут копеечка. Давайте вечером встретимся, там-то, опять копеечка. А совместные путешествия?
2: Даже
0: раньше общие тусовки, типа, вау, мы куда-то поехали на озеро. Да какие там, не помню, ну, 3 копейки потратил, и все на этом.
2: Ребята, у всех же есть квартиры, давайте друг к другу в гости ходить. Это ладно, у нас по молодости были проблемы.
0: А всем лень убирать.
2: Да, потому что нет свободной хаты.
0: Да, раньше не могли деда убрать с прохода,
2: да,
0: а теперь приходится самостоятельно прибираться перед гостями. А знаешь, что самое отвратительное, что после гостей?
2: Да. Ну, роботы же есть для этого. Роботы, посудомоечные машины, роботы-пылесосы, роботы...
0: Ну ладно, это сейчас, конечно, понятно все. Короче, я не знаю, что с этим делать. Люди предпочитают, да, экономить деньги, нежели дружить.
2: Франфляция, говоришь?
0: Да, именно так.
2: Давайте
0: именно
2: поговорим
0: так
2: об этом. Кто ощущает на себе франфляцию?
0: Кто 5, 0, 30? Хотя бы раз в месяц, или хотя бы, ладно, раз за полгода подумал, ай, ну не-не-не, я, наверное, на эту свадьбу не пойду. Там же подарок, платье, доехать, прилететь.
2: Да ладно свадьбу, я, пожалуй, скипну эту посиделку в кафе.
0: Угу.
2: Я, пожалуй, не пойду на эту дискотеку.
0: Инфляция дружбы. Серьезная проблема или

0: Утреннее шоу.
1: Есть мнение.
2: А, итак, он говорит, да ну, если трудности, друзья, проставятся, значит, что это за дружба? Да-да-да, один раз проставится, но если это на регулярной основе, то друзья скажут, так, по-моему, тут кто-то прибалдел уже.
1: На регулярной основе
2: давай-ка
1: не срабатывает.
2: Давай-ка иди туда, устраивайся уже на работу, хватит.
1: Но,
2: знаем мы ваших, вот эти, скинусь потом.
1: А вот смотри, пишет наш слушатель, наконец-то получится собраться с друзьями на следующей неделе и поем с палатками на 3 дня отдыхать на берегу реки.
2: Да, и звучит как будто бы бесплатно, правда?
1: Ну, фиг там.
2: Но мы
1: палатка
2: буквально...
1: стоит денег.
2: Палатка стоит денег. А я тебе скажу так, я точно тебе могу сказать, что за последние 3 года цена за аренду лодки... А или тут
1: почему
2: нет,
1: ты делаешь такой по... Тут нет интриги, Наташка,
2: просто
1: скажи цену.
2: А, они сейчас на берегу, да? А, да. Ну, то есть вы просто с палатками, фиксировано. Mm. Тогда это дешевле. А если еще участвуют лодки, то стало намного дороже. Где-то на 30% за прошлый год.
1: Я думал, ты драматическую паузу ты делаешь, а это пауза сознания у тебя пришла. Ну, ладно.
2: Да, я считала.
1: Я понимаю.
2: Все, раньше было что? Поход, это вообще 3 копейки, супер, проводишь время, ничего не тратишь.
1: Ну что, выходишь и идешь, что там тратить? Взял с собой какие-то зимние вещи.
2: А транспорт у нас сейчас подорожал, доставка стала столько.
1: Ну, еды все. С собой надо взять какой-то купить.
2: Конечно.
1: Хорошо.
2: Итак, я встречаюсь с подругой раз или два в год, поскольку она живет не в Латвии. Именно поэтому такие встречи, как особые события и инфляция дружбы, их не затрагивает.
1: Но это надо полгода копить.
2: Да. А если еще встречаться где-то вне Латвии, тогда тоже, да, как бы так предоставь. Я сейчас знаешь, о чем подумала?
1: Да.
2: Вот, бесплатно. Я сначала хотела сказать, рыбалка, да? Ну, типа, бесплатное время. Какой бесплатно?
1: Я опарыши сначала купил.
2: Да, и там снасти и все остальное. Пляж. Вот. Вот еще место, куда мы можем добраться бесплатно. Ну, ладно, добраться
1: относительно
2: бесплатно.
1: 5 евро въезд.
2: Нет, это есть другие пляжи, которые сейчас более актуальны в этом году. А, полотежко ты свое топ-радио взял, да? Значит, шопер, который у многих наших слушателей есть.
1: Ну, понятно,
2: есть,
1: что ты с собой взял, это ясно.
2: Да, и причем, ты понимаешь, раньше мы когда с мамой отправлялись, я говорю, мама, ну что ты там свои эти яички варишь, что ты там свой этот термос, ну что ты, хватит, мы все купим на месте. Сейчас
1: это
2: я
1: никак
2: уже такая,
1: не относится...
2: мама! Начинай варить яички, я за тобой сейчас заеду.
1: Да, но и это не относится к встрече с друзьями. Тут,
2: Ну ладно, но вместо мамы может быть подруга. Просто она будет варить яички.
1: Ну, я с семьей могу поехать на пляж. Но
2: а
1: с
2: что,
1: друзьями
2: с друзьями
1: на...
2: нет?
1: Ну, нет.
2: Да ты что, у нас такие тусовки. У нас все встречаются на пляже, классно. Загораешь.
1: И что там делаешь? Ну,
2: да,
1: смысле,
2: это вообще наша традиция
1: друг
2: уже.
1: Мажете друг друга кремом от
2: ну,
1: загара?
2: Ну, нет, все, вот там сразу видно нашу тусовочку, к сожалению.
1: Я 1000 лет не встречался ни с кем на пляже, честно тебе хочу сказать.
2: Да ты что?
1: Там же кафешки так... на пляже?
2: Нет,
1: это да.
2: Нет, на самом пляже. А дети купаются, ковыряются в песке. Кто спит, кто читает, кто шутит, не затыкается.

0: пытаюсь. Ну, ты знаешь этих людей.
1: Ну, видишь, я не тот человек, который вообще будет проводить какое-либо время на пляже, если ты только не приехал туда с определенной целью искупаться, например. Ну, или...
0: Я вообще, я приезжаю на пляж, я никогда там не купаюсь. Потому что холодно. А я всегда загораю.
1: Ну да, да, видишь, для тебя какая-то почему-то есть такая, в общем, большая необходимость
0: в загаре.
1: Загорать, да. Я не очень-то понимаю, ну, типа.
0: Но да, ты не хочешь видеть свое загорелое тельце?
1: Честно говоря, я не загораю вообще ни секунды. Но посмотри на мои руки, и я уверен, что они загорели, чем твои. Вот, ну, хочешь сравнить?
0: Ну, давай.
1: И это не потому, что я как бы пренебрегаю какой-то гигиеной. Смотри, оп, сравниваем. Ты видишь, что она темнее?
0: Да, потому что ты с дальнобойщиком вырабатываешь.
1: Нет, а я всегда езжу с рукой в окне, думаешь?
0: Да
1: нет же. Ну, думаешь, на мотоцикле у меня разгар... Посмотри, вот я тебе сейчас часы сниму, я их никогда не снимаю.
0: Ну, я вообще бледныш, я поэтому могу загорать с утра до ночи, и ничего не будет. В какой-то момент я просто стану красной, а потом все опять пройдет.
1: Значит, видишь, у меня просто отношение к загару другое, и он сам ко мне липнет. Все.
0: Но
1: тебе надо все пересмотреть.
0: Я тебе, с учетом того, что ты любишь бесплатный отдых, подумай насчет пляжа.
1: Ну, лайфхак, а что?

0: дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио ситуация на дорогах пробки столицы. Карля Улманя Гатва в сторону Виньбасгатва. На пути проводит 10-минутная пробка сейчас. Также движение затруднено на Вантовом мосту в сторону центра. 5-минутная пробка, совершенно небольшая. Также небольшая пробка на Брибас в сторону воздушного моста. И Густавсамгалагату в сторону Брибас примерно 5 минут. Лубанас перед Лубанским кольцом со стороны Улбраки. 15-минутная пробка на этом участке дороги, прямо перед кольцом. Также 5-минутная пробка на Круспилс, небольшая пробка на Гранита в сторону Круспилс, из таких, да, в принципе, и все. Если есть что добавить, если что-то наблюдаешь на автодорогах нашей страны, и не только в столице, обязательно рассказывай с помощью WhatsApp 25 0 37.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Двигать ведрами более актуально сейчас, наверное.
1: Двигать ведрами, да, потому что сегодня обещают, что будет дождь.
0: Двигать бедрами.
1: Не, пить ведрами, это все. Не стоит про это говорить, мои дорогие.
0: Ну, не в среду, ребят, точно.
1: Да, среда для этого не подходит. А именно вот 8 июля, мы не будем забегать вперед. Мы можем говорить только про сегодняшний день, правильно? Все.
0: Не только лишь сегодняшний день. Не все могут смотреть завтрашний день.
1: Однозначно, да. Давайте и не будем. Итак, friendsflation, мы говорим про инфляцию дружбы, которая происходит. И наши слушатели...
0: Сейчас
1: говорят,
0: только кто-то включил свои радиоприемники, такие, мы сейчас говорим про friendsflation. Итак, друзья, у нас много мнений.
1: Ага.
0: Хватит ничего себе, понеслось.
1: Говорим про инфляцию дружбы.
0: Давай быстренько объясним.
1: Мнение от наших слушателей.
0: Да, есть такая теория, точнее не теория, она прям на практике очень сильно чувствуется. Подтверждается. Чувствуется, да, что встречаться с друзьями, это в любом случае несет за собой определенные финансовые потери.
1: Что дружба подорожала.
0: Да, и теперь уже просто посидеть в кафе, это уже определенная сумма денег.
1: Давайте-ка все вместе прыгнем в тачку и отправимся на концерт.
0: Ну и концерт, пожалуйста, ходы, билеты, бензин, в конце концов, подорожал.
1: Там напиточки, еще и простоишь в очереди по 3 часа. Ну ладно, привет из ветреной Шотландии. Для меня первое – это определение вообще, что такие друзья. У меня их осталось всего 2. 2 друга, да? И когда мы встречаемся, нам пофиг, сколько это стоит, потому что общение с настоящим другом дороже денег. Спасибо за настроение.
0: Так, подожди, мы говорим сейчас о том, что мы жалеем или не жалеем эти деньги. Да. Мы говорим про friendflation, то есть с точки зрения инфляции.
1: С точки зрения экономики,
0: да, потому что мы тоже иногда, я, значит, люблю есть еду, я не жалею на нее денег.
1: Я ее ем.
0: Но, тем не менее, это все становится в любом случае дороже. Тут то же самое. Встречаться с друзьями стало дороже или не стало дороже? Или есть бесплатные способы встречаться с друзьями?
1: Пожалуйста, тебе следующее мнение. Здравствуйте, это действительно стало дороже, как ни крути. Встретиться с друзьями, сходить в баню, в боулинг или просто какое-то увеселительное заведение, это уже приходится на это отдельно откладывать, ну, то есть делить свой бюджет, понимаешь? И двигать какие-то хотелки свои. Вспоминая времена, говорит, хоть сделай коронку, это игра такая, да, и во двор вместе там бильярд или мяч погонять, на велосипеде, кстати, это бесплатно достаточно, если у тебя есть велик, да. Он говорит, на пляж или зимой на горку с санками. Походу, только такой вот отдых можно мутить сейчас бесплатно, да?
0: Ну, жена желающая что-то говорит, маловато становится на это все. Ну, я думаю, что ты, если предложишь кому-то санками сейчас пойти, ну, ладно, сейчас. Ну, в целом, да. Скажет, ну, ты как бы серьезно?
1: Ну, ты чего? Ну, кстати, велосипед, мне кажется, это один из таких неплохих вариантов.
0: А что будет, ну, как бы друзьям предложить? Пойдем погуляем. Вот пойдем просто погуляем.
1: Раньше же мы гуляли.
0: Ну,
1: слушайте,
0: да.
1: Мы вообще бездельничали.
0: Так не пойму.
1: Ну, у меня есть теория. Ты знаешь, кто настоящий твой друг?
0: Тот, кто пойдет и погуляет?
1: Тот, с кем ты реально можешь ничего не делать. Есть так называемые светские друзья. Ты приглашаешь их на ужин. Ну, типа, вы приходите на ужин, да, определенный ритуал, вы там общаетесь. Есть даже, знаешь, так, какой-то негласный список вопросов, которые ты задаешь, да? Как там семья, как муж, как мама, как папа и так далее. Короче, а вот настоящий друг, это тот, с которым ты просто вот реально, он к тебе приперся, когда ты занималась своими делами. И такой, я никуда не уйду, я буду здесь сидеть, ты сиди, занимайся своими делами. Ты там уборку делаешь, я здесь на диване с тобой посижу. И обсуждаете вы совершенно не вот этот вот цивильный социальный список, а обсуждаете полную ерунду. Понимаешь?
0: Я знаешь, о чем сейчас подумал? Я так думаю, в качестве эксперимента мог бы сейчас позвонить какому-нибудь своему другу, предложить ему просто пойти погулять. Или там обсудить, как ты говоришь, какой-нибудь список. Но я побоюсь, что это будет не эфирный ответ.
1: Так же, как сказал мне сынок, вернувшись
0: от бабушки с деревни. Сказал, вот чему научился. О, ребят, давайте, ну что, есть какие-то?
1: Интересный вопрос.
0: Friendflation, ребят, давайте обсудим, действительно. Стало ли, насколько и как вы ощущаете на себе, стало ли дороже встречаться с друзьями?

0: друзьями на данный момент.
1: Топ Мьюзик. Песня из ТОП-20. Это ТОП-20.
2: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: Спасибо, что верите в моих друзей. Мне пишут, позвони другу. Пора предложи ему погулять. Нет, наверное, не сработает. Они слишком хорошо меня знают, скажет. Опять какой-то Джон Ньюман. И What Would I Do? Этот трек мы услышим очень скоро. Оставайся с нами.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi –

0: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12.

5 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тяково только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту среду, 8 июля, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Курзаме ожидаются сильные осадки. В Восточном Витебске возможны грозы. Температура воздуха на

0: Одессе и территории страны составит плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Именно под эти звуки я собираюсь. Ну,
1: какие они звуки? Мы не слышим ничего еще пока.
0: Ну, Леди Гаги.
1: Ты сдерживаешься?
0: Под звуки Леди Гаги и Дойче. А под те звуки, которые ты...
1: Будешь покидать студию?
0: Студию, да. Ты не услышишь, потому что я буду вне студии.
1: Хорошо, ты молодец. Но... Мне нравится, что между нами все-таки присутствуют некоторые границы.
0: Есть и границы, да, Наташка. Но в лифт лучше иди по ступенькам. Так, ребят, всем спасибо за внимание, как говорится. Да, завтра мы продолжим. И впереди 2 часа у Рузанны. Руза, как ты?
2: Я отлично, привет.
0: Все, давай, пока.
2: Пока.
0: Классная новинка на этом радио завершит этот час.

0: который еще даже, наверное, не все успели заценить. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Скоро.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam sūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Sāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шашлычные колбаски для жарки, определенные виды, 300 граммов, одна котне, 2 евро и 89 центов. Десерт Карумс Панна Кота, определенные виды, 140 граммов, 69 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом, в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете ЛАЦ.ЛВ.
5: Вау! Ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Oco 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Casinukai. Предложение действует до 12 июля в магазинах Casinukai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
6: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
9: Андрей, кому ты доверяешь?
10: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
9: А что, если нельзя быть уверенным в том, что видишь?
10: Тогда, думаю, стоит довериться экспертам. Слушай утреннее шоу Топ-Радио 8.35, участвуй в конкурсе и выигрывай ценный приз от Оптика Vision Express. Доверяй себе и своему эксперту по зрению. Оптика Vision Express.
11: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000.

со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Доброе настроение начинается с правильного повода. Вот я вам сегодня его и дам. Сегодня их целых два. Сегодня день «Наслаждайся юмором». Отбрось драму.

еще... В общем, нужно поучиться. И, знаете, вот кажется, эти праздники как будто бы придуманы именно друг для друга. Сегодня, 8 июля, отмечаются. Дети, они умеют то, чему взрослым иногда стоит поучиться. Это 100%. Они искренне смеются, радуются каким-то вообще простым вещам. Они превращают обычный день в какое-то приключение, в какое-то вот что-то вот, какие-то... Открытие, я не знаю, они что-то вечно придумывают, и нам точно этому стоит у них поучиться. Сегодня отличный повод хотя бы ненадолго отпустить серьезность, вот эти нахмуренные брови сосредоточенные, немножко расслабиться, улыбнуться, рассказать, не знаю, хорошую шутку, запустить бумажный самолетик, съесть мороженка просто так, без повода, или просто посмотреть на мир с любопытством, оглядеться, вот как в детстве, радоваться хотя бы тому, что сегодня солнечно. Мне кажется, есть эта черта, именно радоваться жизни, у Шакиры. Ну уж очень она позитивная, несмотря на все драмы ее жизни, она по-прежнему делает классную позитивную музыку. Дай-дай, прямо сейчас.

0: арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
1: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Verde Electronics по всей Латвии.
0: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
1: Verde Electronics. У нас есть вся.
2: Топ-мьюзик.
0: Прямо сейчас.
2: Песня из ТОП-20.

Как говорят психологи, наш мозг не всегда отличает настоящий смех от какой-то, фейковой улыбки. Так что даже если улыбнуться вот специально, не от чистого сердца, организм начинает вырабатывать какие-то там гормоны, там хорошее настроение, все дела, в общем, считывает это как что-то позитивное. Так что иногда достаточно просто улыбнуться, и настроение, правда, станет лучше. Давайте проверим прямо сейчас. Широкая улыбка во все зубы. Сколько у вас их? В общем, если вы видите, что где-то рядом в машине водитель очень широко, странно улыбается, он слушает Топ-радио. Вот так мы и увидим друг друга. Брать.

0: Balance. Давно не было этого классного, позитивного летнего трека.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sips ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sips ABC.
2: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Что делает Биг Банк?
4: Платит своим клиентам.
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
8: «Крака!»
7: «Дил!»
9: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.

Джемишкин. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа Рига

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии во многих местах ожидаются дожди. В западных регионах они будут продолжительными и сильными. Местами возможны грозы. Подует слабый ветер, однако в Курзаме, особенно на побережье, северный и северо-западный ветер в порывах достигнет 19 метров в секунду. На морском побережье до 23 метров в секунду. Температура воздуха в стране сегодня в пределах плюс 14, плюс 19 градусов. В Риге облачно, временами прояснится, вечером ожидаются дожди. Местами возможна гроза. Подует слабый ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 19.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

нового года. Возможно, даже вспоминаешь какие-то запахи, и кожей чувствуешь ветер, мурашки, вот именно того момента. Следующий трек, кстати, Under Control, называется, возможно, у кого-то тоже вызовет воспоминания, вряд ли выпускной, но все же. Слушаем не только ушами, но и сердцем. Кстати, напиши, если у тебя есть такой мощный трек, который тебя мощно откидывает куда-то в какой-то особенный момент, напиши WhatsApp 250037. Возможно, именно твой трек мы послушаем уже в следующем часе.

0: Это, кстати, трек номер один на данный момент в топ-20, а также Push the Feeling On от Lucas and Steve и что-то из вашего очень скоро.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тяково только евро 69. И творожные сырки

0: магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на 3.

0: партнер ТОП РАДИО.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
7: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на BigBank.lv.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и кат локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Лидл. Стоит того.
0: Топ Мьюзик.
3: Прямо сейчас.
0: Песня из Топ
3: 20. Это Топ 20.
4: Топ Радио. Лидер этой недели. Место номер один.

это двое зной моей души. Извините, пожалуйста, как вы попали на эту фразу? Мне очень интересно. Ладно. Зной моей души. See ya unstoppable. Bon Jovi, it's my life. Above and beyond, we are all we need. Такой трек тоже. Баст выпускной, естественно, конечно. А Макс Корж, жить в кайф. Coldplay, Hymn of the Weekend. И давайте пару треков я все-таки не буду называть, потому что такие, это запрещенные приемчики, если мы их услышим. Ну, будет бомбить. Будет бомбить мощно, поэтому погнали. Колесо фортуны. Ну, та-дам! Слушайте, а мне понравилось, это раз. А во-вторых, давайте через пару треков еще раз так сделаем. Но сейчас выпал трек, о котором даже вот написал нам слушатель. Я помню, как мы с друзьями слушали ее на стадионе вечером после школы. Моросил дождь. Это было начало учебного года. Кто-то знал даже текст куплетов, ну а под припев мы все

подрывались. Это мощная ностальгия, и если я ее сейчас услышу по радио, то просто расплачусь. Ой! И подпись «Взрослый бородатый дядя». Кажется, взрослый бородатый дядя сейчас будет лить слезы. Сейчас я найду этот трек, и мы вместе его послушаем. Слушайте, я думаю, что понравится не только этому взрослому бородатому дяде. Нам остается только делать громче, ну и подрываться там, где знаем слова. Минутка грусти, а точнее 5 минут грусти. Мы еще вернемся к колесу, обещаю.

0: арбуз был холодным, мороженое не таяло. А напитки приятно освежали.
1: С 8 по 12 июля в Эрде Электроникс холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии.
0: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
1: Эрде Электроникс. У нас есть вся. New entry. Just

Это очень не похож трек на Дженнифер Лопес, но не поверите, это она. Довольно свежий трек совместно с A-Lock. Everything's fine. Убеждает себя Дженнифер Лопес. Ну, а я вернулась, как и обещала, с колесом ваших ностальгических треков. И давайте еще... Мне очень понравилось. Еще разочек его так крутанем. Много там хорошей музыки, правда. Вот любой из них... Ой, ой. Я честно скажу, я рада, что выпал именно этот трек, потому что мне понравилось, как написал слушатель. «Доброе утро», говорит, трек... Был момент, в общем, в жизни, когда опустились руки, и все надоело. Гонял его тогда на репите. Сейчас каждый раз, когда его слышу, вспоминаю, что все возможно исправить. Надо только не ныть. Вот такой жизненный урок или даже вывод от нашего слушателя из Франции. See ya, Unstoppable.

0: Sergeju это место у пульта.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
6: Ценолом «Юск» удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
7: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.
9: Top, top!
10: Дополнительные скидки в Weekend. Теперь еще больший ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
11: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: Черемешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурец Ипс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурец Ипс АБЦ.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии во многих местах ожидаются дожди, в западных регионах они будут продолжительными и сильными, местами возможны грозы. Подует слабый ветер, однако в Курземе, особенно на побережье, северный и северо-западный ветер в порывах достигнет 19 метров в секунду, на морском побережье до 23 метров в секунду. Температура воздуха в стране сегодня в пределах плюс 14, плюс 19 градусов. В Риге облачно, временами прояснится, вечером ожидаются дожди, местами возможна гроза. Дует слабый ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 19.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

получился сегодня такой час, именно этот час, час колеса фортуны из ваших любимых треков, которые у вас вызывают какие-то эмоции аж на физическом уровне, мурашки, все дела, воспоминания, первый поцелуй. А есть в этом колесе еще остался трек, который мне вообще не нравится. Я не буду называть. А, и есть трек, который мне очень сильно нравится, и я ставлю на него. Но колесо фортуны решит само, и погнали. Нет! Нет, ладно, ладно, ладно, я... Это не мой нелюбимый трек, и это не мой любимый трек. Это хороший трек, чтобы именно под него уже с вами попрощаться. Вам точно понравится. Хороший, хороший выбор. Колесо неплохо. И вот что нам написала девушка, которая выбрала именно этот трек. Она написала: ну а если совсем, что прям глаза защипало, то это трек «Тополиный пух». Лето, перешла в 10 класс. Сейчас моя дочь в этом возрасте как раз. Аж как по стихам получилось. Всем классного дня, ребят, пока. До завтра. С вами была Рузанна.

0: ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
3: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сыр Холландес 6,99 за килограмм. И белый хлеб Руденс 59 центов. Зем-Зем цены в Мего.
4: Circle K. Мы с Тицем вакариня брокастись. Вай брокастим вакариня.

0: терапии, все такое. Она говорит, это твой единственный вариант. Я говорю, ну я не знаю. Я говорю, такое происходит. Я говорю, 40 лет. Я говорю, такой год. Она говорит, по-моему, именно это нужно обсудить тебе с твоим психологом, которого у тебя нет.
1: Хотя бы с выборщиной.
0: Я говорю, не, ну какие варианты?
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.

0: побег от реальности, страх перед собой. Вот что у нас в начале нового часа. Джаред Лето, лидер этой группы, поет о желании спрятаться в самые тяжелые моменты жизни. Он поет о том, что люди часто склонны прятать свои шрамы, маскировать проблемы и закрывать зеркала, чтобы не сталкиваться со своей настоящей личностью. Мы же ничего закрывать не будем, мы наоборот открываем хит за хитом. В ближайшие три часа. Здравствуйте!
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом
1: на ТОП-радио.
0: Мы нашли друг друга. I found you, Эдвард Майя. Далее в нашем эфире.

Magnetic the Bowser. Новая песня на Топ Радио. Очень необычный формат для нашей радиостанции. Далее рубрика не звучит. Новая песня под названием Afterlife. Это Карим Нас, французский диджей-продюсер, который работает в жанрах хаус и афрохаус. Вместе с ним Аку и Грег, его, видимо, друзья, которые вообще пока что no name. Но очень интересно узнать о новых музыкальных звездочках, которые еще на FM себя не раскрыли. И вот раскрывают. Afterlife — атмосферный танцевальный трек о чувствах, которые оказываются сильнее времени и расстояния.

0: слушаем за весь июнь месяц. В июне месяце он дважды был второй и дважды третий. Продолжают оставаться в топе. В топе тех, кто претендует на очередную победу. У него есть победа одна, и было это в мае. Что было у нас год назад? На третьем месте. Остались на третьем месте. Пару недель подряд. Три недели в топе.
1: Бронзовый призер. Место номер три.
0: Выше место третье. 4-3.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv. ТОП-РАДИО

0: когда-то мы коллекционировали классные матчи на чемпионате мира по футболу. Кто-то даже записывал, сохранял, чтобы потом пересматривать. Теперь мы коллекционируем различные с вами чувства, радости и горести. Потому что начинают вылетать большие ребята. Скоро о футболе, а пока о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в Латвии сохраняется дождливая погода. В течение дня с юго-запада облачность будет постепенно увеличиваться. Местами ожидается небольшой дождь, а к вечеру, когда с юго-запада страну накроет обширная зона осадков, в западных районах Латвии начнутся более интенсивные дожди. Ветер умеренный, южный. Температура воздуха по Земгале 17-19, 14-19 в Латгале, 15-18 в Видземе, Курземе плюс 13-16. В Риге дождь ожидается после обеда или вечером. Временами выглядывает солнце, ветер слабый, умеренного южного направления, а максимальная температура воздуха сегодня около 20 градусов тепла. Завтра в четверг вновь пасмурная и дождливая погода. Воздух максимально прогреется по Латвии до 16-18 тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
2: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов. Подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только евро 69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Вы говорите «крака». Я говорю «дил».
5: «Крака».
4: «Дил».
6: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия LV.

сегодня, между прочим, забегая вперед, скажу, нет матча на чемпионате мира 26 года. И вот результаты последних двух матчей вчерашнего дня. Аргентина и Египет. 3-2. Это при том, что Египет вел в счете 0-2. Швейцария и Колумбия 0-0. И после пенальти Швейцария оказались сильнее. После следующей композиции более подробная, интересная, любопытная статистика, новости с полей чемпионата мира по футболу.

Сборная Аргентины уступая 0-2. Сборная Египта к 79-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира сумела отыграться, а затем и вовсе добыть победу. Перед голом аргентинского защитника Кристиана Ромеро шансы южноамериканской команды на проход в 1/4 финала турнира составляли 0,6%. Но они взяли, сравняли и еще и победили. Там много споров, много вопросов к судейству от египтян. Чем это закончится, понятно. Пошумят да разойдутся, а Аргентина идет далее вместе с Месси. У Месси, кстати, 30 голевых действий в 31 матче на чемпионатах мира по футболу. На данный момент Месси забивает в каждой встрече этого чемпионата. Игрок, причем, возглавляет гонку бомбардиров турнира. На его счету 8 мячей в 5 матчах. Французский форвард Кильян Мбаппе и норвежец Эрлинг Холланд забили по 7 мячей. При этом у Холланда, кстати, на один матч меньше, чем у Месси и Мбаппе. 6 голов в активе нападающего Гарри Кейна Англия. Еще раз, у Месси 8 голов на этом чемпионате, в то время как у Криштиану Роналду 7 за внимание,

6 чемпионатов без учета пенальти. То есть Месси хорош везде и всегда, в то время как Роналду бог в клубных соревнованиях. Но в сборной вопросики. На чемпионате мира, что мы сейчас смотрим, зафиксировано рекордное количество нулевых матчей в истории этого турнира. Матч 1/8 финала чемпионата мира 26 года Швейцария-Колумбия стал 8-м на турнире. Основное время которого закончилось со счетом 0-0, там по пенальти Швейцария проходит далее. Ну и понятное дело, почему этот рекорд образовался, потому что на этом чемпионате очень много участвует команд. И определились все участники 1/4 финала. Об этом я расскажу чуть позже.

ребята, это жизнь. Здесь всегда кто-то будет выигрывать, кто-то проигрывать. Это касается в том числе и спорта, и обычной жизни. Есть у нас удача и неудачи.

Итак, сегодня мы отдыхаем от футбола, супруги наши тоже. Но завтра все начинается с новой силой. Благодаря Франции и Марокко в 23:00 9 числа. Это 1/4 уже финала. В четверг все начнется. 1/4 продолжится 10 числа. Это у нас пятница, где Испания и Бельгия. Чуть удобнее получается время для просмотра в 22:00. Чем дальше, тем хуже по времени. В воскресенье 2 матча. В полночь Норвегия-Англия. И чуть позже, в 4 утра, уже получается понедельник, Аргентина-Швейцария. Хотя нет, все в порядке, не в понедельник, в воскресенье. В общем, да, ну в любом случае. Так что да, можно посмотреть матчи и выспаться перед понедельником. Полночь с субботы получается на воскресенье Норвегия-Англия и Аргентина-Швейцария уже в воскресенье рано утром.

Великолепный No Mercy в начале нового часа на Топ-радио в хит за хитом Where Do You Go? Когда-то я не понимал, что это вообще такое, и думал, меня это никогда не...

пока в Риге не идет этот нескончаемый дождь, вот ловите в рубрике «Не звучит» крутой летний солнечный трек. В эфире Джанага, и не путайте с Джиганом, с треком «Солнце, море и смех». Российская армиз... У него есть корни Кавказа, я вижу, да, исполнитель и автор песен, который стал известен благодаря эмоциональным композициям. Перечислять их не буду, их достаточно у него много. Его музыка сочетает современный поп, хип-поп и кавказские музыкальные мотивы. Возможно, мы их встретим и в этом треке «Солнце, море и смех». Новые релизы регулярно попадают в чарты стриминговых сервисов. У нас на радио он не звучит. «Солнце, море и смех» — это такая достаточно легкая песня. Как вы понимаете, не о грусти, а о счастье, отдыхе и моментах, которые хочется разделить с любимым человеком. Это трек о простых радостях жизни, где солнце, море и искренний смех становятся символами беззаботного лета 26-го года. И да, это песня 26-го года. Встречаем впервые здесь на Топ-радио.

Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Мышкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья – 59 центов. И минеральная вода Сан-Пеллегрино – евро и 9 центов. Зем-Зем цены в Мего.
2: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Calvin Harris.
5: Šovasar Rīgas skanēs.

0: 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 €. Un sulu vai nektārs Cido divi veidi 1 litrs 1,39 €. Top, top, top!
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас.

0: Тома вместе с сына Dream Out Loud в нашем чарте 4 недели уже, и это 15-я строчка, вторую неделю подряд принадлежит именно ей, выше она пока еще не поднималась. Посмотрим, что будет в эту пятницу, получается, уже во вторую пятницу июля месяца. Мы с вами возвращаемся на 2 года назад и встречаем на этом месте падение вниз на 2-3 недели в топе. Медуза, One Republic, Leoni, Fire.
1: 15-я позиция.
0: Это еще один трек, написанный к футболу, но не к чемпионату мира. К футболу тогда в 24-м прошел Евро. Этому Евро и была записана эта композиция, которая в нашем чарте в итоге дошла до первой пятерки.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

Впереди у нас автомобильные новости. Какие недорогие гаджеты гарантированно спасут от жары в машине? И Европейский парламент окончательно одобрил новые права авиапассажиров, которые призваны защитить путешественников от сбоев. И не только. Это важно.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем в Латвии сохраняется дождливая погода. В течение дня с юго-запада облачность будет постепенно увеличиваться. Местами ожидается небольшой дождь, а к вечеру, когда с юго-запада страну накроет обширная зона осадков, в западных районах Латвии начнутся более интенсивные дожди. Ветер умеренный, южный. Температура воздуха по Земгале 17-19, 14-19 в Латгале, 15-18 в Видземе, Курземе плюс 13-16. В Риге дождь ожидается после обеда или вечером. Временами выглядывает солнце, ветер слабый, умеренного южного направления, а максимальная температура воздуха сегодня около 20 градусов тепла. Завтра в четверг вновь пасмурная и дождливая погода, воздух максимально прогреется по Латвии до 16-18 тепла.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Kas dara tiem sanāk. Teledivi ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Teledivi. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: «Крака!»
2: «Дил!»
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: Эй, человек, хорошая новость! Принос Оца на грызы вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозо или закупись на Динозо ЛВ. Ценогрыз – друг домашних животных!
6: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
6: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тяково только евро 69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
9: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
10: Novi международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Информационный партнер Топ-Радио.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

Если ваш отпуск начинается со слов «рейс задерживается», у меня есть для вас хорошие новости. Дело в том, что в Евросоюзе решили, что нервы пассажиров тоже чего-то стоят. Наконец-таки, да? Европарламент окончательно одобрил новые правила защиты авиапассажиров. Главное, остается без изменений. Если рейс отменили или задержали более чем на 3 часа, то пассажир по-прежнему сможет рассчитывать на компенсацию до 600 евро, в зависимости, конечно же, от дальности полета. Но есть и нововведения, о которых я спешу рассказать. Теперь вернуть деньги за билет станет проще. Авиакомпании больше не смогут брать плату за исправление опечатки в имени или распечатку посадочного талона. Кроме того, пассажиры смогут бесплатно взять на борт небольшую личную вещь, например, рюкзак или сумку. Для семьи тоже хорошие новости. Например, ребенок до 14 лет сможет сидеть рядом с сопровождающим взрослым без дополнительной платы за выбор места. Ну и да, и похоже, скоро вот это выражение, которое мы часто слышим, «счастливого полета», станет не просто, наконец-таки, словами, а настоящей приятностью, за которую, между прочим, мы с вами немало платим денег. Какие недорогие гаджеты гарантированно могут спасти нас с вами от жары в машине, которой сейчас, кстати, в Латвии нет, но на следующей неделе гораздо будет суше и теплее, я об этом расскажу в этом часе. А пока поп-дива Мадонна и ее возвращение с новой музыкой прямо сейчас на Топ-Радио.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Лето в Европе бьет температурные рекорды, а машина, оставленная на солнце, всего за несколько минут превращается в настоящую сауну на колесах. Но, как выяснилось, пережить жару можно и без дорогого ремонта кондиционера. Эксперты советуют обратить внимание на простые автомобильные аксессуары, которые помогут сделать поездку комфортнее даже в самый зной. В первую очередь это компактные USB-вентиляторы и портативные вентиляторы, которые надеваются на шею. Они не заменят климат-контроль, но заметно облегчает поездку, особенно в старых автомобилях или если кондиционер временно не работает. Хорошо помогают и солнцезащитные экраны на лобовое стекло, а также шторки на боковые окна. Они не дают салону так сильно нагреваться во время стоянки. А если автомобиль приходится оставлять под открытым небом, то можно по возможности слегка приоткрыть окна с установленными дефлекторами. Это улучшает вентиляцию и снижает температуру внутри. Еще один полезный совет – перед поездкой открыть все двери на пару минут или первые минуты ехать с открытыми окнами, чтобы выпустить раскаленный воздух, и только после этого включать кондиционер. Так система быстрее создаст комфортную температуру. А тем, кто часто ездит на дальние расстояния, есть смысл брать с собой термокружку или небольшой термобокс с охлаждающими элементами. Прохладная вода в дороге иногда спасает не хуже самого кондиционера.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб. All-time favorites.

0: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в Эрдо Электроникс холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Эрдо Вейкл СЛВ или в магазинах Эрдо Электроникс по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: Эрдо Электроникс. У нас есть вся.

Дождь разоблачил, где самые лучшие живут люди на планете Земля. Нашел Латвию и начал поливать здесь каждый день. Вам не хватает меня. Чтобы лучшие росли, нате вам дождя каждый день. Всемирный день разоблачений. Сегодня отмечается Всемирный день разоблачения абсолютно всех, любых. Разоблачение начинается с проверки фактов. Критическое мышление – один из самых полезных, кстати, навыков 21 века. Ну и расследование моих коллег. Не стоп-радио, а вообще, я имею в виду, журналистов нередко меняли историю. Во многих странах именно работа журналистов помогала раскрыть коррупцию, финансовые махинации и другие общественно значимые проблемы. Не все, что кажется сенсацией, оказывается правдой, мы это все знаем, поэтому профессиональные журналисты и исследователи стараются проверять информацию сразу по нескольким независимым источникам. Правда требует, конечно же, терпения, так как иногда на одно серьезное расследование уходит месяцы, а то и годы работы. И в конце, какую можно сказать мысль дня? Конечно же, всем известную. Есть известное выражение «доверяй, но проверяй». Особенно вот в эпоху социальных сетей и мгновенного распространения вот этой информации, которая прилетает абсолютно

Прямо сейчас рубрика не звучит в эфире Джона Пауэрс с треком Love Like You. У нас он ни разу не звучал. Это американский музыкант и автор песен, работающий в жанре современной электронной поп-музыки, нашел классный женский вокал и придумал классную современную песню Love Like You, песня о любви, которая помогает человеку стать лучше. Это история о благодарности, доверии, желании сохранить рядом того, кто вдохновляет каждый день на отличную музыку Джона Пауэрс. Впервые здесь на Топ-радио.

0: Ищите выгодный полет Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā Pirморез Светбанк.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Что делает Биг Банк?
4: Платит своим клиентам.
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: Ровно год назад в нашем хит-параде на первом месте были Hertz и Purple Disco Machine Wonderful Life, трек, который стал по итогу всего 25-го года вторым. А ровно два года назад, в 24-м году, на первом месте был у нас Eminem Houdini. Со второй на первую, на второй неделе в нашем топе.
1: Место номер один.
0: И тогда этот трек стал лучшим за весь 24-й год. Сейчас на первом месте у нас Баинди Мод Шаде. 5 недель в топе, тоже со второй на первую, как и Eminem 2 года назад. Это три огромных больших хита, и все они приходятся на июль месяц.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: экономия и безопасность. На первый взгляд, это решение кажется даже разумным и оправданным. Даже я когда-то этим грешил, теперь вообще не отключаю никакие приборы, даже если уезжаю на 3-4-5 дней. Особенно, когда речь идет об устройствах, которые используются нечасто, их действительно можно было бы и выключать. Однако далеко не все приборы способны безболезненно, скажем так, переносить регулярное обесточивание, и об этом я расскажу совсем скоро. Также расскажу, что старую Ригу ждет 3-летняя реконструкция за 12 миллионов, а вот предприниматели боятся потерять клиентов. Все это в этом часе, но сначала...
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в Латвии сохраняется дождливая погода. В течение дня с юго-запада облачность будет постепенно увеличиваться. Местами ожидается небольшой дождь, а к вечеру, когда с юго-запада страну накроет обширная зона осадков, в западных районах Латвии начнутся более интенсивные дожди. Ветер умеренный, южный. Температура воздуха по Земгале 17-19, 14-19 в Латгале, 15-18 в Видземе. Курзаме плюс 13-16. В Риге дождь ожидается после обеда или вечером. Временами выглядывает солнце, ветер слабый, умеренного южного направления, а максимальная температура воздуха сегодня около 20 градусов тепла. Завтра в четверг вновь пасмурная и дождливая погода, воздух максимально прогреется по Латвии до 16-18 тепла.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Старую Ригу ждет большой ремонт. Будет красиво, удобно и современно. Именно так обещают сделать исторический центр. Правда, есть одно «но». Прежде чем любоваться обновленными улицами, придется несколько лет потерпеть строительные заборы. В ближайшие 3 года в Старой Риге пройдет масштабная реконструкция стоимостью почти 12 миллионов евро. Проекты, включая замену старой брусчатки, обновление инженерных сетей, новое освещение, озеленение и, что особенно важно, строительство полноценной системы ливневой канализации. Сейчас дождевая вода уходит в бытовую канализацию, и эту проблему

0: проблему наконец собираются решить. Одной из особенностей проекта станет возвращение исторической брусчатки шведского периода. Ее специально обработают и отшлифуют, а швы между камнями сделают уже, чтобы по улице было комфортнее ходить всем, включая людей с ограниченными возможностями. Так что старую Ригу ждет непростой период. Но если все пойдет по плану, через несколько лет туристы будут фотографировать не строительное ограждение, а обновленные улицы, которые, надеюсь, переживут еще не одно столетие.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
1: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб. All-time favorites.

пор есть люди, которые после использования техники делают одно и то же движение, выключают приборы из-за розетки. Кажется, экономия на электричестве или защита техники от грозы, но иногда такая привычка может ударить сильнее молнии. Эксперты назвали устройство, которым лучше постоянно оставаться подключенными. Первое — это домашний роутер. Он мало

потребляет энергии, но может привести к сбоям, если постоянно его дергать. Второй струйный принтер. При каждом выключении он запускает очистку печатающей головки и расходит чернила. В общем, можете попасть на ремонт. И третий вариант — это OLED-телевизоры. Даже когда экран выключен, устройство выполняет фоновые процессы, обновляет программное обеспечение, приводит все это к тому, что могут появиться проблемы. Он еще калибрует, кстати, пиксели, чтобы избежать выгорания изображения, поэтому OLED-телевизоры выключать нельзя ни в коем случае. Из сети... Вот что точно нельзя выключать из сети, так это радио. Мы же не выключаем.

0: ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: В Мего еще больше товаров по ценам ЗМЗМ. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сыр Холландес 6,99 за килограмм. И белый хлеб Руденс 59 центов. ЗМЗМ цены в Мего.
3: Утро начинается не с кофе, а с ним.
4: Просто нам делиться с нами твоей тревожностью, нам неприятно.
5: Я именно это собираюсь это сделать. Тебе как раз вот этот момент нужно обсудить со своим психологом. Ага. Ну, как бы, сейчас так, знаешь, ну, все ходят, тут терапия, все такое. Она говорит, это твой единственный вариант. Я говорю, ну, я не знаю, я говорю, такое происходит, я говорю, 40 лет. Я говорю, такой год. Она говорит, по-моему, именно это нужно обсудить тебе с твоим психологом, которого у тебя нет.
4: Хотя бы с Рубышей,
5: да. Я говорю, ну какие варианты?
6: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
7: Good Sleep Spray. Dabīgs miegs sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13.

0: передаем привет всем защитникам прав тех, кого вниманием обделили, друзья. Передавайте друг другу приветы, проявляйтесь на 25037. Ждем от вас обратную связь. Подходящее время для того, чтобы делиться дорожной информацией и рассказывать. Рассказывать, потому что человек вот так вот молчал целый день, вечером лег спать. Вроде хороший денек, погожий, приятный, а ни с кем толком не поговорил. Давайте это дело приумножать. Все-таки радио — это способ коммуникации, не так ли? Поэтому все президенты, адвокаты, плебсы, аристократы, профессионалы и кандидаты, профессуры, пилоты, артисты, продюсеры, теннисисты, астронавты, атеисты, буллитчики, строители, компьютерные жители. Работают прекрасно в студии все микрофоны и усилители. Добро пожаловать на дневную смену.
1: Дневная порция музыкального вдохновения.
2: Дневная смена.

Вот видите, с историческими записями балуется. Молодец какой. А впереди у нас Элли Оукс. Running Around. Какая бодренькая.

0: Мишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: Утро начинается не с кофе, а с ним.
4: Просто нам делиться с нами твоей тревожностью, нам неприятно.
5: Я именно это собираюсь это делать. Тебе как раз вот этот момент нужно обсудить со своим психологом. Ага. Ну, как бы, сейчас так, знаешь, ну, все ходят, тут терапия, все такое. Она говорит, это твой единственный вариант. Я говорю, ну, я не знаю, я говорю, такое происходит, я говорю, 40 лет. Я говорю, такой год. Она говорит, по-моему, именно это нужно обсудить тебе с твоим психологом, которого у тебя нет.
4: Хотя бы с выпущенным.
5: Я говорю, не, ну какие варианты?
6: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
7: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только евро 69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Мне кажется, я один такой, но все-таки, может, не один. Мне кажется, что эта песня должна была быть немного медленнее. По крайней мере, когда я первый раз ее услышал, я подумал, что ее случайно запустили в ускоренной перемотке, а потом вроде ничего и нормально. Это напомнило историю про то, как в Швейцарии один кондитер на ночь уходил домой и забыл выключить шоколадомешалку. И она всю ночь работала, она перемешивала шоколад. В результате он получился не по ГОСТу. Он получился не такой, как до этой судьбоносной ночи было принято в Швейцарии. Плотный, крутой, фирменный, а пузыристый, поскольку мешалка работала слишком долго. И в результате этому человеку по ошибке удалось изобрести молочный, воздушный, легкий, пористый шоколад. Сейчас очень многие им наслаждаются, и никому не вдомек, что это на самом деле дитя большой технологической ошибки. Вы же знаете, как в Швейцарии все устроено. У них малейшее отхождение от протокола, сразу же все. Это как не по-швейцарски, братан. Давай-ка мы тебя уволим. Ну, просто потому, что это не по-швейцарски. А тут вон что получилось. Так что без ляпсусов ничего не получится крутого в жизни. Но и не крутое тоже иногда тоже получается. Так что не застрахованы, друзья. Самое главное, не паниковать. Аккуратненько, хорошо, степ-бай-степ. День вроде складывается пока что здорово. И в этом часе я расскажу вам несколько интересных историй о том, как жизнь устроена. В общем, устраивайтесь по

Если у вас в жизни человек, который постоянно получает самые крутые исходные, самые лучшие материалы на руки и вечно все косорезит. Теперь у меня есть очень классные позывные для этого человека. Пожалуйста, запомните такого человека, по крайней мере, до конца чемпионата мира, пока не поулягутся страсти, будем называть Роберто Мартин.

после вылета португальцев со счетом 0-1 уступили Испании. Вы, наверное, в курсе. Признали Роберто Мартинеса главным кайфоломом в современной тренерской артели. Потому что вот, например, Бразилия тоже вылетела. Это же скандал. Но тренер Бразилии Карло Анчелотти остался руководить. Только что новость прочитал. Анчелотти продолжит работу в сборной Бразилии. Ну, потому что увольнять Анчелотти, даже если он не выигрывает, это большая ошибка. Нельзя, нельзя так. Анчелотти крутой мужик. А Роберто Мартинес официально покинул пост главного тренера сборной Португалии. Ну и по делам, знаете, по делам. Потому что все-таки один раз можно, второй раз уже, конечно, нежелательно. Второй раз это уже немного система. Куда он сейчас направится, интересно. Будет интересно понаблюдать, поскольку именно восстание из небытия, вот это вот, как птица Феникс из пепла, Роберто Мартинес еще себя покажет, я уверен. Вообще, это чемпионат мира очень тренерский. Сборная Германии провалилась в очередной раз, и все поговаривают, все вот прям, это слон в комнате. Новым тренером сборной Германии обязательно станет классный, харизматичный Юрген Клопп. По крайней мере, если понимаете, о ком речь, я уверен, вы тоже хотели бы посмотреть, как он себя на этой позиции проявит. Пока что чемпионат мира такой. Тренеры проваливаются или оправдывают свои ожидания. Ну и еще Лионель Месси, конечно, крутой. Вот такие дела.

0: радио.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: «Крака!
2: Дил!»
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: Эй, человек, хорошая новость! Принозоца на грыз вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозо или закупись на Динозо.лв. Ценогрыз – друг домашних животных!
6: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на VisionExpress.lv.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурнец Ипс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурнец Ипс АБЦ.

0: autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.

все чудят, это нормально. А вот сегодня день рождения у Мишки, моего одноклассника, и он вообще, вы не поверите, он все делает правильно. Миша сын маминой подруги, самый старшенький в моей компании, друзей детства. И я его день рождения очень сильно люблю, потому что это как мой собственный, только на полгода раньше. И Миша, он как будто сталкер такой. Он делает первый шаг в этом году в зону 41. И мы такие смотрим на него, такие: ах, вот он уж, вот он как выглядит, этот очередной рубеж. В общем, поздравим, отличный парень. А я еще хотел сказать, что когда у твоих друзей день рождения наступает раньше, чем у тебя, это чувство, которое, я вот подумал, похоже на то, как просыпаешься утром, тебе надо вставать по будильнику, а на часах, условно говоря, еще какая-то, подходящая цифра. Я имею в виду, ты можешь еще спать каких-нибудь там час, а то и два. Согласитесь, это приятно, можешь еще раз.

0: далее. В следующем часе хочется вас, друзья, похвалить. Давайте выясним, за что.
1: Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ
2: 20. Это Топ 20. Топ Радио. 17-я позиция.

вы знаете, у меня аллергия на роскошь. Правда, это мой стиль жизни. И все за брендами гонятся. А я вот частенько в секонд-хенды захожу, и мне нравится откровенно паленая обувь, правда, серьезно. Вот честный эконом, это прямо здорово, я считаю. И я за доступное жилье. Условно говоря, если у меня флэт встраивается в... Ну, не буду называть сумму, но мой любимый ресторан — это столовка. А еще мне очень нравится азиатский стритфуд, это прям пища мечты. Вот, и, соответственно, вот чем бюджетнее средство, тем почему-то мне от этого еще приятнее. Ну, потому что денежки, это ведь их нельзя идеализировать никоим образом. Я думаю, что вы согласитесь, даже хотя бы на чуть-чуть согласитесь, то, что деньги, это же, по большому счету, это ресурс. Если человек, например, не идеализирует деньги, то он может за идею поработать, а может согласиться на какую-нибудь кринжовую историю, если цена оправдана, да? То есть зависит от ситуации. Самое главное, это, мне кажется, вот не стыдиться то, что у тебя чего-то там нету или что-то. Или что-то есть такое, что не встраивается в общепринятые рамки. Поэтому, если вы тоже любите быть попроще и считаете, что это не слабость, а что-то приятное, хорошее, то давайте просто все вместе повернемся личиком к капитализму, улыбнемся ему и скажем: да, я не против тебя, но и суперапологетом твоим тоже не считаюсь. Вот с такими мыслями в новый час ходим, человечество. Мы снова с вами получаем шанс. Добро пожаловать, друзья, на Топ-Радио.

А я так рад, что Мадонна новый альбом классный выпустила. Хвалил его другу. А он мне говорит: да-да, Мадонна, мне тоже нравится, еще со времен «Основного инстинкта».

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Сосиски Вейнес вареные без оболочки 1 килограмм от Foreverс 4 евро и 29 центов. Томатный соус Лац Изласы оригинальный 440 граммов 1 евро и 29 центов. Новинка полукопченые колбаски Истас Меднейку от Резекнес Галис Комбинат 350 граммов 2 евро и 19 центов. В магазинах Лац по всей Латвии.

0: Джемишкин. Rolai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим.

0: клиентам.
1: Биг Банк платит своим клиентам?
0: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.

Ребят, в офисе уже большинство дел сделано, согласитесь. Рано утром, особенно если ты приехал на работу, первый час нужно полистать сотик, посмотреть, кто что пишет в социальных сетях, так сказать,

это или не ред флаг. Итак, вот с чего начнем. Встаю на работу вовремя. Ну, это прям сын маминой подруги, правильно? Сплю на правом боку, как в садике учили. Хорошая привычка. Много хожу пешком. Это хорошая привычка, но я не удивлюсь, если кто-то сейчас. Пришлите, если вы считаете, что это ред флаг, пришлите слово ред или эмодзи. Делать, что хотите, свободная страна. Отучился храпеть. Но это, мне кажется, вообще green flag с точки.

0: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
1: С 8 по 12 июля в Эрде Электроникс холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Эрде Вейкл Салве или в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии.
0: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
1: Эрде Электроникс. У нас есть вся.
2: Top Radio. We love summer.

Друзья, мы флексим своими хорошими привычками. И в основном парни пишут. Вот девчонки, наверное, заняты. Я сейчас боюсь чего-нибудь лишнего ляпнуть, а то мне скажут, что я мизогин. Я женщин очень люблю. Несмотря на то, что являюсь частью шоу-бизнеса.

0: здоровому образу жизни, бросил употреблять всевозможные вот эти вот спиртные штуки и стал еще параллельно по принципу домино, бросил одно и начал бросать носочки в один и тот же угол. А? Это тоже очень круто. Я считаю, что следующий шаг для такого джентльмена, это, конечно, дальше больше приучить себя к лотку. Я предлагаю приучить себя к лотку. В конце концов, тогда точно все будут тобой гордиться. Ребята пишут о том, что неплохо научились вставать по будильнику. Я через это тоже проходил, так что чувствую, в этом случае у меня прямо супер эмпатия. Еще пишут, бегаю каждый день до 10 вечера, а если до 10 вечера не успел, то уже не бегаю. И это классная такая, что называется, лазейка. Ты не можешь каждый день заставлять себя делать что-то, если это трудоемкий процесс, например, да, побереги коленочки, каждый день бегать. И вот ждешь, загружаешь себя другими полезными делами до 10 вечера, а после 10 все, после 10 уже все, да, отбой, мораторий, можно не бегать. В результате организм, конечно, не понимает, что произошло, но краем интеллекта говорит тебе спасибо, если это можно так обозначить.
1: Дневная порция музыкального вдохновения. Дневная.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
4: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов, подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.
5: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
6: Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И минеральная вода Сан-Пеллегрино евро и 9 центов. Зем-Зем цены в Мего.
7: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors

0: Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

В этом часе мы много говорим про привычки, друзья. Привычка — это вторая натура. Вот почему данная тема релевантна. Один радиослушатель, очень красивый, написал: у меня привычка все время проверять дверь трижды. Перед тем, как двинуться из дома, я проверю несколько раз. Привил себе привычку, чтобы не сомневаться. Это примерно такая же привычка, как, например, сфотографировать холодильник. В открытом виде, конечно. Или, например, утюг. Выдернутый утюжок или нет, если пользовался им. Я имею в виду уменьшительно-ласкательное слово «утюг», а не тот, который для волос. Впрочем, когда выдернул вилку из розетки, вообще не важно, утюг или утюжок. В любом случае, молодец. Вспомнил рефлексирующего стендап-комика Квашу Анкина, который рассказывал о том, что въехал в новую квартиру. А как я, Алексей Квашонкин точно так же забывает, закрыл дверь или нет. Примерно как 99,5% человечества. И вот, значит, только въехал, первый день, вышел из дома, не могу вспомнить, закрыл, не закрыл, стресс. Что видят что видят соседи? Соседи видят, как незнакомый мужик, вообще не примелькался, первый раз заходит в подъезд, поднимается на этаж, дергает ручку двери, уходит по своим делам дальше. Говорит, это выглядело, конечно, очень неоднозначно. Но лучше лишний раз позорнуться. Зато уверен. Что касается ключей, у меня есть прекрасная привычка вешать на брелок абсолютно все ключи, которые попадутся. У меня есть ключ от нескольких квартир, в том числе, надеюсь, от своей, несколько замочных. И долгое время не мог понять, ключ, что за непонятный. Куда ни примеришь, был похож на принца из «Золушки», который ходил и всем замкам...

ключик примерял. Только не туфельку девчонкам, а именно что ключик. Вот, ну и теперь то и дело хожу по дому и краем глаза ищу кукольный театр. Возможно, это ключ от моего личного кукольного театра. А сам я тот еще Буратино.

Например, вечером насладиться голосом Натальи Горбачевой. Как вам такой план? Большое спасибо за прекрасные 2 часа в эфире. Без вас этого всего бы не получилось. А меня зовут Никит Матвеев, если что. Ищите меня, где не скажу.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в РД Электроникс холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах РД Электроникс по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: РД Электроникс. У нас есть вся.

непривычно говорить вам вечер добрый. Меня зовут Наталья Горбачева. Ближайшие пару часов мы будем вместе встречать этот вечер. Вечер, не утро, вечер. Так что наш WhatsApp 25037 работает. И будем обсуждать то, что для нас важно исключительно вечером, не с утра.

0: ребятам за это. Ну, если я сейчас поймала на мысли, я думаю, что наши слушатели в курсе о том, что я не так давно вернулась из отпуска. И в отпуске за счет того, что была в Кыргызстане, про который мы периодически с Андреем рассказываем, удалось отправиться в горы. И там, как известно, нет связи. И поэтому более там 5 дней без интернета, без сотовой связи, без какой-то повестки, без новостей, без ватсапов, без имейлов и так далее. В общем, я поймала себя на мысли, что в какой-то момент я просто не понимала, какой сегодня день недели, какое сегодня число. Это все просто было не нужно. И сейчас, когда возвращаюсь в нормальную, обычную жизнь, где присутствует график, где присутствуют рабочие дни, выходные и прочее, я совершенно вообще как-то просто дезориентирована и не понимаю, почему мне нужно, не знаю, чьи-то какие-то звонки, почему мне нужно приходить куда-то и еще работать там вообще. Совершенно такое непонятное настроение, но я поняла, что я однозначно вот по-настоящему отдохнула. И, видимо, для меня залог удачного отдыха – это как раз-таки возможность полностью отключиться от связи. Я не знаю, как у вас, кстати, мне было бы интересно, 25037 наш WhatsApp. Вот для полного, настоящего, такого полноценного отдыха уже головой, не просто телом, что необходимо тебе? Какой обязательный, может быть, атрибут? Какой обязательный момент? Что ты должен почувствовать или, наоборот, ничего не чувствовать? Поделись и расскажи, прям очень-очень интересно, тем более, что сейчас период отпусков, и многие планируют, может быть, что-то стоит добавить, что-то стоит учесть, да, или, в принципе, ты все и так знаешь. После небольшой коммерческой паузы обязательно вернемся.
1: Tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk, dažas no tām. Līdz 27.

0: jūlijām. Sieras Holandes vai Tilzītes – sieranams. Divi veidi – 500 grami, 2 eiro 99 centi. Vistas giros nākotne – divi veidi – 220 grami, 2 eiro 29 centi. Ar mans Rimī karti – karaliskais riekstu maisījums Arimex – 300 grami, 3 eiro 39 centi. Rimī!
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Сайницискас дарбибы свейцайям.
3: В Мего еще больше товаров по ценам зэм-зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сыр Холландес 6,99 за килограмм. И белый хлеб Руденс 59 центов. Зэм-зэм цены в Мего.

0: Джемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Grila sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Андрей, кому ты доверяешь?
7: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
6: А что, если нельзя быть уверенным в том, что видишь?
7: Тогда, думаю, стоит довериться экспертам. Слушай утреннее шоу «Топ-радио 8.35», участвуй в конкурсе и выигрывай ценный приз от «Оптика Vision Express». Доверяй себе и своему эксперту по зрению. «Оптика Vision Express».

понятно, что это такое наше поколение. Говорят, это определенные напитки, которые периодически вредят вашему здоровью. Если говорить про наших прекрасных зумеров, про которых мы не перестаем говорить, как будто бы вообще они живут где-то на другой планете. Мне трудно представить вообще, чем будет заниматься поколение моего лично сына. Но там уже, как говорится, не мое, наверное, дело. Но зумеры сейчас предлагают своеобразный способ отдыхать от различных земных забот и земных дел. Не знаю, где они там успели устать. Ну ладно, не буду я уже так тут бредничать. Но они решили создать клубы безделия, так называемые, да, приглашают нас тоже, миллениалов, без проблем, говорят, присоединяйтесь. Но там есть определенные свои правила для того, чтобы все-таки два поколения смогли объединиться и вместе расслабиться. Рука об руку бежали навстречу тому, чтобы получить так называемый полный релакс. Для этого необходимо снять обязательно обувь и прилечь. И вот тут самое интересное. Предлагают прилечь в совершенно разных местах, например, в кинотеатре, на каких-либо лужайках в парке, в кафе, предлагают прилечь в ресторанах, обязательно без обуви. Не знаю, как на это будет смотреть охрана, но они говорят, видимо, нужно сообщать о том, что мы в клубе безделия, поэтому сейчас нам необходимо как-то расслабляться, и обувь, судя по всему, в этом процессе очень-очень мешает. Без обуви, видимо, расслабляться намного легче. Также без обуви намного легче, наверное, побороть этот какой-то внутренний стыд, который должен у человека появиться, когда он решит прилечь в тех местах, где люди обычно не лежат. Но рекомендация все-таки серьезная, да, и клуб тоже серьезный. Если ты хочешь все-таки в этом клубе состоять, то, пожалуйста, придерживайся правил. Должна сказать, что организатор — это девушка, она ведущая звуковых ванн. Что это такое, я даже боюсь предположить. Видимо, там тоже нужно быть без обуви. Вот. Возможно, девушка просто фуд-фетишистка и говорит, я придумаю клубы, в которых, по крайней мере, я буду получать удовольствие. Но не знаю, насколько сейчас обувь мешает конкретно тебе. Но если вдруг ты хочешь расслабиться, судя по всему, по рекомендациям от зумеров, лучший способ отдохнуть – это в первую очередь снять обувь, друзья. А мне кажется, послушать хорошую музыку.

0: пройдут дожди. В Курском ожидаются сильные осадки, восточным видом и возможны грозы. Температура воздуха на территории страны составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: фраза «потерять контроль» раньше, вот так вот по молодости, это то, наверное, чего мы как-то боялись, и так не дай бог, не дай бог. А сейчас уже с возрастом думаешь, вот бы, вот бы. И это даже больше воспринимается уже, наверное, ну, не как что-то, чего мы боимся, а скорее, наверное, даже как вызов. Так, потеряла контроль, ну, немножечко не дошла до дома, может быть. Вот так, задержалась после работы. Ну, чуть-чуть потеряла контроль, ну, чуть-чуть. Не знаю, я сейчас не говорю ни в коем случае про твое транспортное средство. Если что, то тут контроль необходим, поэтому двумя руками смело держись будь внимателен. Это важно. А вот в другом смысле, ну, было ли же когда-нибудь вот такое? Или хотелось бы даже так раз, не заметила который час, не заметила который день, чуть-чуть выходные затянулись, тут еще что-то. Ну, в общем, как-то да, как-то звучит даже так игриво и заманчиво. Потеряла контроль, ну, просто потеряла контроль. Бывает ли так у нас в жизни? Да нет уже, как-то все слишком мы держим под этим самым контролем. Я думаю, что это, кстати, такой вопрос, который можно было бы обсудить, но только после того, как мы все возьмем под контроль и обязательно послушаем коммерческую паузу.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в Эрде Электроникс холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Эрде Вейкл Салве или в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: Эрде Электроникс. У нас есть вся.

0: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Хорошие цены в магазинах «Лац». Свиные сардельки, вареные в натуральной оболочке, 1 килограмм от Forever's, 3 евро и 99 центов. Тушеная капуста «Гардеган» 750 граммов, 1 евро и 69 центов. Крекеры «Петергайлис» определенные виды, 69 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной.

0: жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Мега Пиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.

не понимая, что происходит. Но стало вновь известно о том, что очередное ограбление произошло в Лувре. На этот раз в ущерб подвергся музей ювелирного дела. И...

главной целью грабителей стали, конечно же, драгоценности и украшения. Чтобы вы понимали, общая сумма ущерба оценивается на данный момент в 4 миллиона евро. Как сообщили представители музея, было похищено около 20 ювелирных изделий. И, скорее всего, есть очень много вопросов к начальнику охраны, чья поговорка, скорее всего, любимая, звучит как «снаряд дважды в одну воронку не падает» или что-нибудь типа того, потому что это уже не первое преступление и не первое, можно сказать, и ограбление, и, в принципе, раскрыты сейчас были махинации, связанные с билетами, да, о том, что мимо кассы проходили прям, то есть там организованная группа организованных лиц, проводили целые группы мимо кассы, и за счет этого Лувр тоже потерял просто миллионы и миллионы и миллионы. Казалось бы, ладно, там одного знакомого подругу до друга провели. Нет, естественно, все это такой вот в прогрессе растет и развивается, потому что жадность дело такое. Особенно, когда это еще совместно с безнаказанностью, тогда вообще шикарно получается, как показывает практика, по крайней мере. Но будут разбираться, я думаю, после этого уже как-то какие-то меры будут музеям приведены в порядок, не знаю, какие-нибудь охранные новые системы, в конце-то концов, новые люди, может быть, наоборот, какую-то стороннюю компанию, наверное, чтобы они разбирались, ну, не знаю, но что-то явно там не так, потому что буквально за этот год-полтора, ну, какое-то там безумие происходит. Я, честно говоря, даже не предполагала, что там такие сумасшедшие средства, но видите, как, да, конечно же, не знаю, как они смогут это продать, потому что это еще один вопрос, всегда в фильмах показывают только ту часть, где они что-то своровали, и какая-то афера удалась. Но о том, как уже все реализовать и получить свои денежки, еще остаться безнаказанным, ой-ой-ой. Это, по-моему, только сценарий каких-то блокбастеров и каких-то детективов. Кстати, я думаю, что этот сюжет обязательно кто-нибудь доиспользует. Возможно, в ближайшее время мы увидим на телеэкранах новый фильм, посвященный именно теме Лувра и того, как проходили все эти ограбления там. Но будем надеяться, что полиция в ближайшее время разберется, а ценности будут возвращены обратно в музей. All-time favorites.

достаточно много пробок и на улице Валдемара в сторону Вантового моста 10-минутная пробка, плюс 15 минут на самом Вантовом мосту, далее на улице Каунцема и на улице Лиелэйрбэс до Карлио Манигатва дополнительные примерно 20 минут. А, так

также нам известно о том, что на улице Круспилс на данный момент 10-минутная пробка. На улице Гранита пробки не зафиксировано. На Южном мосту существует тоже затруднение 5-10 минут. И далее уже в сторону Лубана с нас ездит, да, дополнительные 10 минут. Нам сообщили о том, что небольшая авария произошла на улице Лубанас после Дрейлинского кольца уже непосредственно в сторону Дрейлини, в сторону Улбраки. Но будем надеяться, что ничего серьезного, и эта пробка никак не повлияет, эта авария, на дополнительные пробки. На улице Бривибас также зафиксирована небольшая пробка, начиная с центра, где Таллинас, там примерно 10-15 минут после воздушного моста вы также попадаете в очередную пробку, и там уже, если говорить про время, то примерно 20-25 минут до Юглы придется потратить. Если заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщение на наш WhatsApp 25037, но обязательно будь в

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в РД Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: RD Electronics. У нас есть вся.

0: Меня зовут Наталья Горбачева, и сегодня говорю тебе добрый вечер, а не доброе утро. Доброе утро тоже обязательно скажу, но добрый вечер говорю прямо сейчас, и ближайшие два, уже не два часа, всего лишь час мы пройдем вместе, но за это время ты успеешь добраться до дома.
1: Вечерний драйв.

ли у тебя такое ощущение, что вот тот самый синдром самозванца у тебя тоже присутствует, и ты как-то преуменьшаешь себя, а не возвышаешь, понимаешь? Какие-то скромность излишняя, она тебе иногда может мешать, понимаешь? Поэтому наши слушатели тоже уже написали очень, я вижу тут, прям на радость. Ё-моё, говорит, ты чего, опять тут? Да, опять тут. Не успею попрощаться, как вновь скажу тебе доброе утро. Но я рада, что по-прежнему наши слушатели как с утра, так и вечером остаются с топ-радио. Это важно. Ну, так что, если что, про синдром самозванца на наш WhatsApp 2 5 0 3.

0: Джемишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда-сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Эй, человек, хорошая новость! Дейнозооца нагрыз вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Дейнозоо или закупись на Дейнозоо.лв. Ценогрыз – друг домашних животных!
2: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
3: Утро начинается не с кофе, а с ним.
4: Просто нам делиться с нами твоей тревожностью, нам неприятно.
5: Я именно это собираюсь это сделать. Тебе как раз вот этот момент нужно обсудить со своим психологом. Ага. Ну, как бы, это сейчас так, знаешь, ну, все ходят, тут терапия, все такое. Она говорит, это твой единственный вариант. Я говорю, ну, я не знаю, я говорю, такое происходит, я говорю, 40 лет. Я говорю, такой год. Она говорит, по-моему, именно это нужно обсудить тебе с твоим психологом, которого у тебя нет.
4: Хотя бы с
5: выбором. Я говорю, не, ну какие варианты?
6: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
7: В Золандо распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золандо со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золандо.
8: Манс, your vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Максима ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam sūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Sāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
9: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Varu pagaidīt vakariņas.
11: Aizmirstam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Gazon atpēc privrecilsa v džungli? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
13: Žāvāšanās ir lipīga.
14: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Фондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

мы говорили про различные праздники во всех городах и селах нашей прекрасной страны. Я вообще подумала о том, да, слава богу, здесь нет Андрея, который скажет: замечательно, ты придумала, опять ничего не сделаешь. И, конечно же, я не сделаю. Поэтому я щедро делюсь идеей со всеми. Может быть, какой-нибудь юный блогер подхватит эту идею и что-нибудь такое сделает. Ну, я к чему? Я к тому, что можно было бы взять каждый город Латвии, посмотреть, когда у него день города, посетить то самое замечательное празднование. Ну, во-первых, это можно сделать определенным челленджем. Во-вторых, всем было бы интересно, куда лучше всего отправляться. Потому что я посмотрела, что в июле, а это уже с этой пятницы, с 10 числа по 12 июля, Ветспилс приглашает гостей на праздник моря. На праздник моря. Трехдневная программа. Концерты, различные семейные мероприятия. Как-то там, к сожалению, присутствует и спорт. Это нам не обязательно во время праздника, но, возможно, для кого-то это очень важно. Творческие мастер-классы. Это здорово, если тоже это все бесплатно. Ну и самое главное, конечно же, отдых у моря. Ну и, в принципе, наверное, поездка до Вентспилса – это потрясающее приключение само по себе. Ну и для тех, кто любит дальнюю дорогу, как я, например. Конечно, Латвия с Валсцели могут сообщить вам о том, какие ремонтные работы прямо сейчас проводятся. Но они нужны, Ну что, мы ничего с этим поделать не можем. Нужно немножечко потерпеть для того, чтобы потом этим делом наслаждаться. Так что, друзья, если что, планов еще нету, то 10 июля смело можете уже отправляться и на все выходные непосредственно в Вентспилс. По-моему, это отличное предложение. Но если у тебя есть предложение получше, можешь поделиться своими планами на наш WhatsApp 250037. Топ-радио. All-time favorites.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту среду, 9 июля, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Курзаме ожидаются сильные осадки. В Восточном Видземе возможны грозы. Температура воздуха на всей территории страны плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

что, друзья, продолжим говорить про зумеров. Ну так уж активно меняется жизнь и вот это бесконечное сравнение миллениалов и зумеров. Оно, конечно же, продолжается. Итак, стало известно, и заметили уже, да, и ученые, и, в принципе, не только ученые, но и те люди, которые работают в этой сфере, о том, что зумеры решили, что, в принципе, права водительские им не нужны, да, то есть они массово отказываются от того, чтобы сдавать на права, они не имеют в этом совершенно никакого смысла, и вообще, зачем нам автомобиль? Во-первых, они считают, что это неудобный транспорт. Угу. Они считают, что это бесполезный актив, требующих больших вложений. Ну, тут я уж с ними согласна. А также не понимают того принципа, что ежегодно обслуживание машины дорожает. Ну, и в частности, там, и бензин, и запчасти, и любое другое топливо, да. Поэтому они считают, миллениалы, что лучше сэкономить деньги и потратить эти деньги на отпуск. Конечно же, вновь отдохнуть, когда ты не успел еще устать, это тоже важно. Также многие ссылаются на некоторый страх вождения и очень такой раз эту систему общественного транспорта в городах и столицах, да, ага, и доступное наличие такси, а также есть же у нас велосипеды, говорят наши прекрасные зумеры. Друзья, ну я не знаю, ну что происходит, ну... Я не знаю, мне кажется, что ребятам, скорее всего, просто лень прикладывать некоторые усилия, потому что для того, чтобы сдать на права, сейчас это достаточно трудоемкий процесс. Раньше было сдавать на права намного легче. Божечки-то мои тети...

перекрестку проехать. Если ты ни во что не врезался, тебе уже с почетом выдавали права и говорит, все хорошо, отлично. Сейчас это непросто, да. Нужно мало того, что потратить достаточно много денег, нужно приложить усилия и усидчивость, и, в принципе, некоторую сообразительность, внимательность. Но я не знаю, ну куда пропадает тестостерон? Но если бы в нашем молодости к нам приехал, не знаю, на свидание молодой человек и говорит, как здорово, давай отправимся с тобой в какой-нибудь кафе или в парк, ну мы поедем с тобой на троллейбусе, ну я не знаю, не знаю. Мне кажется, мальчишкам, ну вот это чисто мое такое мнение, ну вот мальчишкам вот прям как могут, вот пускай они начинают готовиться, не знаю, в 17 лет, и в 18 нам права выдают, вот пускай в 18 сразу же бегут сдавать на права. Я надеюсь на это, честно говоря. Если мой сыночек скажет, что ему права не нужны, у нас с ним будет серьезный разговор, но до этого есть еще некоторое время. Ну а что ты считаешь? 2-5-0-3-7. Совсем скоро я расскажу и про дорожную информацию. Но права нужны, не нужны? Автомобиль вообще, это важная вещь? Или все-таки подождем?

0: Дорожную информацию представляет «Евролом».
1: О ситуациях на дорогах, пробки в Риге. За последний час ситуация лишь усугубилась. К сожалению, итак, на Даугавгривасе и Булю со стороны улицы Даугавгривас на данный момент пробка до 10 минут. На улице Булю до 10 минут. На Матовом мосту, если мы говорим от центра, пробка до 10 минут. Далее 10 минут на затруднение. На Канцема, на Лейлербе стало все намного проще. На путепроводе Карли Улмнигад вечная пробка как в центр, так и из центра. Но на данный момент не больше 10 минут. На улице Круспилс пробка до 10 минут. Также на Южном мосту стало немножечко попроще, однако на улице Лубенес продолжение есть некоторое затруднение от Дрелинского кольца в сторону Улбрики. 10-минутная пробка, но перед этим еще около кладбища также пробка присутствует. На улице Юглас, если мы говорим от Битернеку в сторону Бривебес, то да, на Югле пробка существует, на улице Юглас, да, тоже примерно 10-15 минут. На улице Бривебес пробка переместилась ближе к перекрестку с улицы Лейлвардес и далее в сторону Юглы, тоже примерно 10-15 минут. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, то обязательно сообщай об этом мне на наш WhatsApp 25037. Ну а ты будь, пожалуйста, внимателен за рулем и не отвлекайся.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тяково только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Орешкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati, ka nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
5: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов. Подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclown.com.

0: sounds.lv.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bank. Big Bank – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И минеральная вода Сан-Пеллегрино евро и 9 центов. Зем-Зем цены в Мего.
3: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

обсудить после композиции с Мадонны, да, кстати, это из нового альбома, как вы видите. Если многие ожидали того, что это будет слишком какой-то ультра-супер современный, то здесь как раз все говорят, что Мадонна вернулась к истоку. Так, а почему следующую новость я решила связать именно с Мадонной? Потому что у Мадонны с этой прекрасной женщиной был публичный поцелуй, и не один. Конечно, речь пойдет сейчас про Бритни Спирс. А именно, я не знала о том, что права на ее книгу, да, и на ее автобиографию уже выкупили, приобрели и готовят к тому, чтобы снять фильм на основе мемуара Бритни Спирс, которую она написала, которая называется «Женщина во мне». «Женщина во мне». Это она про свою женщину, которая в ней. Будет раскрываться она во всей красе, а именно, да, планируется

фотографии и фильм сам, конечно же, расскажет нам про период ее прекрасной жизни, про детство в Луизиане, про стремительный путь к мировой известности, к славе, конечно же, будет отдельная глава, которую мы все ждем, а это про отношения с Джастином Тимберлейком, те самые прекрасные годы. Также расскажет про годы вынужденного, который Бритни Спирс провела под опекой своего отца, и как развивался весь этот семейный конфликт и переживания, который полностью контролировал ее, и насколько все это было тяжело для нее. Ну, остается лишь нам ждать, когда же, когда. Потому что пока что никаких сроков, в принципе, не было указано. Единственное, что известно о том, что книгу приобрела студия Universal, хотя про этим проектом интересовалась и Sony, и Warner Brothers, и, естественно, Netflix, но удалось приобрести именно компанию Universal. Пока что нет информации, сколько они за это дело заплатили и на каких условиях. Всех интересует, конечно же, актерский состав. Кто же сыграет? Играет Бритни Спирс. Я не знаю, может быть, у тебя есть свой вариант. Сейчас стало известно, что на роль Бритни Спирс рассматривали нескольких кандидаток, именно, например, Наталья Портман и Селена Гомес. Наталья Портман, вообще не понимаю, каким боком-припеком может туда попасть. Во-первых, сколько ей лет? Непонятно. Достаточно взрослая женщина уже. Более, 45, да. Баба-ягодка опять, но все-таки как-то мне кажется, что на Бритни Спирс не сильно похожа. А вот Селена Гомес, да, если сделать, наверное, блондинкой, что-то в этом есть. Если у тебя есть свой вариант, то смело пиши на наш WhatsApp 25037. Я думаю, кстати, что Селена Гомес действительно могла бы быть неплохим вариантом, но уж, скорее всего, и без наших мнений и советов люди смогут разобраться. Я, конечно, очень жду это тело. Я все думала, что когда-нибудь я прочту ее биографию, но так как мы уже по верхам и самым главным скандалам, в принципе, все обсудили, в принципе, все это было указано, то я лишь решила скипнуть и оставить это дело на старость. А тут еще, пожалуйста, вам и фильм. Нет-нет, а через годик уже, может быть, можно будет посмотреть в кинотеатре. Кто сыграет Джастина Тимберлейка? Вот это тоже вопрос, почему его никто не задает. Ну что, друзья, у нас еще остается пара минут, в принципе, общение живого со мной, потому что потом я уже отправлюсь для того, чтобы подготовиться к утреннему эфиру исключительно. Но самое главное, что у нас остается прекрасная музыка на топ-радио и далее Филатов и Кэрос. Это все не помню я. Возможно, эта фраза тоже будет звучать в фильме про Бритни Спирс.

что завтра мы встречаемся в 7 часов утра на Лохтоп Радио в утреннем шоу вместе с Андреем. Да, я постараюсь не забыть, что и буду присутствовать. Так что до скорых встреч. Оставайтесь с Лохтоп Радио и вечером, и ночью, и до самого утра.

0: putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Что делает Биг Банк?
3: Платит своим клиентам.
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.